0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгою упрямую строкой

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: спутник. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Там, где музыка прежде всего.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник.
2: Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 ФМ, 7 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. Пользователей Android предупредили о новой шпионской программе Dragon Doll. Как сообщает РИА Новости, она дает злоумышленникам почти полный доступ к устройству жертвы. Заражение происходит через фишинговый сайт, имитирующий официальную страницу браузера Chrome. Пользователям предлагается обновить браузер, что приводит к установке вредоносного софта. После заражения злоумышленники получают возможность управлять устройством жертвы, включать-выключать экран, делать скриншоты, читать переписку в мессенджерах, перехватывать пароли, пин-коды и прочее, пишет РИА. Ситуация с бензином в Волгоградской области остается контролируемой. Больших очередей становится меньше. По данным властей, утром и днем заправиться проще. Вечером бензина может и не хватить. К вечеру на отдельных АЗС топливо заканчивается. Власти связывают это в том числе с большим потоком туристов на юг. Лимит на АЗС «Лукойл» и «Газпром» составляет 40 литров. Водители просят не запасать бензин. Правительство страны сообщает о мерах по увеличению поставок. Федеральная антимонопольная служба продолжает следить за ценами, пишут новости Волгограда. Волжский горсуд удовлетворил иск к свадебному фотографу. Суд установил, что фотограф не передала молодым все снимки с венчания, а использовала их в рекламе без согласия молодоженов. С ответчицы взыскали более 12 тысяч рублей. Прошлым летом невеста заключила договор с фотографом, заплатила 3 500. По договору фотограф должна была передать снимки в течение 14 дней после венчания. Однако сделала это только в ноябре и передала не все. Часть разместила в интернете в рекламных целях. Суд удовлетворил иск и обязал фотографа удалить фото из сети, передать молодоженам оставшиеся снимки и выплатить неустойку, компенсацию и штраф. Самыми дефицитными профессиями в Волгоградской области в июле стали врачи и операторы производственной линии. На такие вакансии приходят всего 1-2 резюме от соискателей. Врачам предлагают до 222 тысяч рублей, операторам до 140. До 3 резюме поступает на вакансии токаря, кладовщика, повара, продавца, кассира. Медианная предполагаемая зарплата в торговле менее 50 тысяч рублей. До 4 резюме поступает на вакансии автослесаря, сантехника, электромонтажника и машиниста. Самая большая медианная предполагаемая зарплата здесь у машинистов – 200 тысяч. Подготовить ребенка к школе в этом году в среднем стоит от 17 до 19 тысяч рублей. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на расчеты экспертов. Сборы мальчика оцениваются примерно в 17 тысяч, девочки в 19. Около 900 рублей уйдет на канцтовары, еще 2700 на рюкзак. Дешевле всего собрать ребенка в школу можно в Калмыкии, Астраханской и Белгородской областях. Доллар на вторник 85.01, евро 98.34.
2: И погоде на радио «Спутник». Спонсор – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 32.
4: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Спонсор утреннего эфира на радио «Спутник» ООО «Медицинский центр Афина».
1: Реклама.
2: Медицинский центр «Афина» оказывает врачебный прием для взрослых и детей. Лабораторную диагностику, экспертизу ДНК, УЗИ-кабинет. Наш адрес: проспект Героев Сталинграда, дом 38, телефон 96-24-04. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Меня зовут Леонид Флипов, доброе всем утро. И сегодня вторник, 18 августа на календаре. И через 5 минут Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Реклама.
3: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас, волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
4: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон
5: 543-0.
4: 543-0.
5: Потолкуйте с нами.
6: Какой он вкус лета? Яркий, сочный, сладкий. Прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
7: 12+.
6: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский».
8: Сибириапарк.
9: Для семьи, для детей, для себя выбирай.
8: Сибириапарк, уютный рай.
10: Классные планировки и вид на Волгу. Рядом детские сады, школы, вузы и всего 15 минут до центра. Квартиры с ремонтом от 4 300 000 рублей. Успейте купить. 685-300.
11: ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Для счастья выбирай Сибириапарк.
12: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
13: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
6: Выбирай репетитора сейчас. Занимайся со скидкой в новом учебном году. Очные и онлайн занятия в школе репетиторов. Готовим на отлично более 10 лет. Еременко, 92. Телефон 8 902 659 89 52. Школа репетиторов. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карты показывает 1 балл из 10.
1: Радио «Спутник», 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ООО «Мой стоматолог». Стоматологическая клиника «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, вы можете испытать прилив вдохновения или внезапно понять нечто важное. Интересный день. Тельцы, будьте внимательны при общении со значимыми людьми. Вы можете неверно оценить их роли или их, может быть, и свои возможности. Близнецы, у вас может появиться заманчивая идея, которая захватит все ваши мысли. Можно пофантазировать, но все окажется немножко не так, как вы думаете. Раки, день гибкости и импровизации. Можно будет отойти от плана и даже полностью изменить его, если вы этого захотите. Львы, не стоит радикально менять текущие цели. Это приведет к хаосу. Возможно, только мелкая коррекция или сглаживание самых острых углов. Девы, на ваши плечи ляжет ответственность за успех общего дела. Придется контролировать не только себя, но и других. Весы, не стоит приступать к новым делам и отправляться в поездки. Вы зря потратите силы, время или деньги. Скорпионы, семейные дела или бытовые хлопоты станут источником раздражения. Вряд ли вы сможете решить эти вопросы легко и полностью. Стрельцы, будут задержки, ограничения или досадные переигрывания, которые заставят вас сдавать назад буквально в последний момент. Козероги, проверяйте документы, чеки и билеты. Возможно, опечатки и прочие дурацкие ошибки. Водолеи, не спешите с началом нового дела, особенно если именно вам придется нести за него ответственность. Лучше подождать еще пару дней. Рыбы, не пытайтесь ускорить ход событий. Спешка может обернуться неверным выбором.
1: Реклама.
4: В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг. Эллосомоложение, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «100 дорог Астарт», официальный дилер антифризов «Ниагара».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Токио сегодня пройдет масштабный фестиваль азиатской поп-культуры «Особи Экспо». Главной фишкой стала сама площадка – ультрасовременная Toyota Arena. Она построена с минимальным ущербом для природы и максимально эффективно расходует ресурсы. На крыше и фасадах установлены солнечные панели последнего поколения. Они полностью покрывают энергозатраты во время концерта, включая тонны светового и звукового оборудования. Вокруг арены нет гигантских парковок для бензиновых авто. Инфраструктура заточена только под общественный транспорт, монорельс, электромобили и водородные шаттлы. Среди хедлайнеров топовые японские диджеи и поп-группы. Но главная сенсация – возвращение Кизуны Ай, первой в мире виртуальной певицы-голограммы. Фестиваль обещает полностью стереть границы между реальным и виртуальным пространством. А что касается голограммы по имени Кизуна Ай, то звучит она так –

0: Реклама. Антифризы Ниагара. Высокий срок службы. Увеличенный интервал замены. Правильный. В особо тяжелых условиях. Антифризы Ниагара. Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы Ниагара. Официальный дилер в Волгоградской области 100 дорог.
1: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И к музыке вернемся буквально через минуту.
0: Реклама.
2: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
6: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
7: Логоцентр «Озорной дракоша». Запуск речи, постановка звуков, коррекция дисграфии, помощь при ОВЗ. Логопеды и дефектологи. Первая встреча, диагностика речи. Звоните 8-904-770-94-52.
8: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
0: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Верховный суд не стал менять решение о снятии партии «Яблоко» с выборов в Госдуму, пишет газета «Коммерсант». Изначально принятый вердикт вступил в законную силу. Всем волгоградским стобальникам ЕГЭ выплатили по 100 тысяч рублей. Разовые выплаты для отличников были установлены по инициативе губернатора Андрея Бочарова. 18-летний волгоградский пловец Михаил Щербаков завоевал бронзу чемпионата Европы в Париже. Он установил на турнире юниорский рекорд мира. Также у волгоградского пловца есть серебряная медаль в эстафете 4 по 100 вольным стилем, пишет «Комсомолка». Российские перекупщики уже наживаются на концерте Канье Уэста. Билеты перепродают с наценкой до 170%. Например, самый дешевый билет за 9 тысяч продают за 25 тысяч. Появились также мошенники с билетами на американского рэпера, пишут телеграм-каналы. Елена Пипи, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 32.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
3: Лучший союз – вы и дом от «Югдом плюс».
4: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волга-Молл». 50-26-53.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в Полипрофиль. Волжский. 205-505.
7: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворий, постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград. Экспоцентр. 0+.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карты показывает 2 балла из 10.
1: Радио «Спутник». 105.1 FM.

0: Встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 августа 1914 года, 31 августа по старому стилю, император Николай II повелел переименовать Санкт-Петербург в Петроград. На следующий день решение опубликовал правительственный вестник, а срочный выпуск биржевых новостей гласил: «Мы легли спать в Петербурге и проснулись в Петрограде. Кончился петербургский период нашей истории с его немецким оттенком. Ура, господа!» Решение было вызвано началом войны с Германией. Многие патриоты считали, что столица не должна носить немецкое название. Ходили слухи, что министр путей сообщения Сергей Рухлов высказывал императору, что это вы, ваше величество, Петра Великого поправлять. А Николай II якобы отшутился. Царь Петр требовал от своих генералов рапорты о викториях, а я был бы рад вестям о победах. Русский звук сердцу милее. Впрочем, менее чем через 10 лет, в январе 24-го, большевики вновь переименовали город, превратили Петроград в Ленинград. Исконное название Санкт-Петербург вернулось только в сентябре 91-го после референдума.
4: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Я напомню, в любую минуту на радио «Спутник» может прозвучать специальный сигнал нашей игры «Тонна арбузов». Как только его услышите, дозванивайтесь первым по телефону 591105 и выигрывайте большой вкусный сочный арбуз. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама. Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
2: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
3: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
2: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
3: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
4: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
5: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился.
11: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: Устали от огромных классов, где теряют ребенка? В Советском районе открывается частная школа «Парадокс». Классы до 10 человек, уютная атмосфера и качественное образование. Успейте попасть в первый набор. Звоните 8-988-989-6477. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
13: Телефон рекламной службы 52-62-44.
14: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
15: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 8 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. 620 беспилотников летели в сторону московского региона с вечера понедельника до 5 утра сегодняшнего дня. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, из них 180 БПЛА уничтожены в московском регионе. На местах падения обломков работают экстренные службы. В Волгоградской области минувшей ночью был объявлен режим беспилотной опасности. Он действовал более 8 часов. Угроза БПЛА была объявлена в регионе вчера в 21:31. Оповещение об отмене угрозы МЧС разослало сегодня в 5:42 утра. Все это время аэропорт Волгограда работал в штатном режиме. В России зафиксирована рассылка ложных уведомлений о выплате компенсации за инфляцию через госуслуги. Об этом волгоградцев предупреждают эксперты. По их словам, за этими рассылками стоит мошенническая схема. Как пояснил доцент финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко в интервью РИА, фишинговый ресурс создан для сбора персональных данных пользователей, включая сведения из банковских и финансовых приложений. Официальный портал госуслуг не требует ввода финансовых данных через сторонние страницы. Эксперты советуют волгоградцам обращать внимание на адрес электронной почты отправителя, не переходить по непроверенным ссылкам, проверять информацию на официальном портале госуслуг. Столб черного дыма заметили волгоградцы накануне вечером в Дзержинском районе. В МЧС уточнили, что на улице Авторемонтной горел мусор. Сигнал о пожаре поступил в 19:05 на пункт диспетчера пожарно-спасательной службы. Подразделения спасателей оперативно ликвидировали возгорание к половине девятого на площади в 250 квадратных метров. Причина ЧП устанавливается, сообщает В1. Владимир Путин поздравил российских гимнасток с победой на чемпионате мира. Телеграмма президента размещена на сайте Кремля. Сборная выиграла командные соревнования и завоевала еще 4 медали. Софья Ильтирикова взяла серебро в упражнении с мячом. Мария Борисова – бронзовые медали в упражнениях с мячом, булавой и лентой. Чемпионат мира проходил во Франкфурте на Майне с 12 по 16 августа. Российские спортсменки выступали без национальной символики. Доллар 85.01, евро 98.34.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 32.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Спонсор утреннего эфира на радио «Спутник» ООО «Медицинский центр Афина».
1: Реклама.
2: Медицинский центр «Афина» оказывает врачебный прием для взрослых и детей. Лабораторную диагностику, экспертизу ДНК, УЗИ-кабинет. Наш адрес – проспект Героев Сталинграда, дом 38, телефон 96-24-04. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Меня зовут Леонид Флипов, и я напомню, в любую минуту может прозвучать специальный сигнал нашей игры «Тон арбузов». Как только его услышите, дозванивайтесь первым по телефону 591105 и выигрывайте большой вкусный сочный арбуз. К музыке очень скоро вернемся. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя ждут сертификаты номиналом 20, 15, 10 и 5000 рублей, а также подарки от любимых брендов. С 1 августа совершай покупки, регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
3: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
4: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-24-47-41, 16+.
6: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
7: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть «Поганаш». Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
8: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карты показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.
9: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский».
10: «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Вот он, летний арбузный сигнал. Звоните прямо сейчас по номеру 591105 и выигрывайте сочный, яркий арбуз. «Тонна арбузов» на радио «Спутник».
1: Реклама.
11: Новая квартира с ремонтом, Сиберия Парк.
12: Для семьи, для детей, для себя выбирай.
11: Сиберия Парк, уютный рай.
13: Лобби по индивидуальному дизайну, двор с игровыми площадками, прогулочными аллеями и бесплатная парковка. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов 300 тысяч рублей. Успейте купить. 685-300.

0: С вами радио «Спутник». Доброе утро всем. И мне звонят по телефону 591105. Давайте пообщаемся. Радио «Спутник», алло.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте. Как зовут вас?
1: Вера,
0: очень приятно. Вера, ну что ж, я поздравляю вас. Именно вы дозвонились первой после нашего специального сигнала. Поэтому дарю вам большой, вкусный, сочный арбуз. Мои поздравления.
1: Спасибо.
0: Ну а всем остальным я напомню, услышав специальный сигнал, дозванивайтесь первым и выигрывайте большой вкусный арбуз от спонсора игры ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский». Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «100 дорог Астарт», официальный дилер антифризов «Ниагара».
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Одним из главных мультфильмов 2010-го был диснеевский «Рапунцель». Сказка о запертой в башне принцессе с невероятно длинными золотыми волосами. Для российской аудитории он стал совершенно особенным, в том числе благодаря дубляжу. Виктория Дейнеко подарила свой голос Рапунцель, а харизматичного разбойника Флина Райдера озвучил Григорий Антипенко. Дети напевали красивую балладу «Я вижу свет». И вот новость от компании Disney. Назначена экранизация «Рапунцель» на 31 марта 2028. Проект долго буксовал, продюсеры осторожничали после провала новой «Белоснежки», но магия длинных локонов победила. Главные роли достались молодым звездам Тиган Крофт и Майло Манхейму. А коварную матушку Готель сыграет Кэтрин Хан. Она сообщила, что ее злодейка будет умопомрачительной, смешной и гиперопекающей. Режиссер картины Майкл Грейси обещает, за музыкальную часть можно точно не переживать.

0: Реклама. Антифризы Ниагара. Высокий срок службы. Увеличенный интервал замены. Правильный. В особо тяжелых условиях. Антифризы Ниагара. Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы Ниагара. Официальный дилер в Волгоградской области 100 дорог.
1: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И к музыке вернемся буквально через минуту.
0: Реклама.
2: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университетский, 102.
4: Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 03.07.2026.

0: Песен о любви.
1: Спонсор ООО «Клиника семейного здоровья».
2: Удаление камней в почках без операций. Быстро и безболезненно. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворий, постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград, Экспоцентр, 0+.
5: Центр раннего плавания и развития «Буль-Буль». Отличный выбор для плавания малышей от 1 месяца до 2 лет. Разминка, гимнастика, плавание. Все с индивидуальным подходом. Комфорт для родителей. Польза и радость для малыша. Приходите в «Буль-Буль», улица Пархоменко, 8. Здесь всегда рады малышам и их родителям. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
0: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. США не будут продлевать 60-дневное перемирие с Ираном, заявил президент Дональд Трамп. По его словам, за время перемирия сторонам не удалось договориться по ключевым вопросам, и теперь Вашингтон и Тегеран продолжат общение через посредников. Волгоградские чиновники пообещали пересмотреть схему движения на улице генерал-лейтенанта Воронина, где после весенних изменений и введения платной парковки появились пробки. В мэрии рассматривают разные варианты решения проблемы, пишет V1. Жару пообещали волгоградцам на этой неделе синоптики, осадков и сильного ветра не будет, а вот дневные температуры 18-19 августа поднимутся по области до плюс 35 и сохранится чрезвычайная пожароопасность. Горящие туры в Турцию исчезли как класс. Туроператоры в этом году без проблем закрывают свои блоки мест в отелях. Гореть попросту нечему. Теперь на этом направлении чем раньше забронируешь, тем больше сэкономишь, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Елена Пипи, служба информации.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 32.
2: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Спутник».
6: Песен еще не написаны, сколько? Скажи, куколка.

0: животными.
1: Реклама. Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
2: ОАО РЖД предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра. По адресу: город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
3: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
4: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
5: Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на shtochka.dom.rf.
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
7: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
8: I speak English very well.
9: Так говорят дети из клуба «Умница» Краснооктябрьского района, потому что у них нет проблем с английским в школе. Занятия в мини-группах и праздники. Подарите своему ребенку знания. Запишите его на пробное бесплатное занятие по телефону 8-904-773-9050.
10: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
11: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карты показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
12: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 августа 1998 вышел сингл рок-группы Aerosmith «I don't want to miss a thing», название которого переводится как «Я не хочу ничего пропустить». Песня стала заглавной в фильме «Катастрофе Армагеддон», в котором играла дочь лидера группы Лив Тайлер. Песню написала Дайана Уоррен, известная как мастер баллад, пробивающих на слезу. Она была уверена, что пишет для женского вокала, например, для Селин Дион, но когда сингл записывался,

писали Aerosmith, Дина и уверена, что Aerosmith получит Грэмми. Баллада была номинирована на премию сразу в двух номинациях, но наград не получила. Забавно, но этот сингл номинировали также и на Оскар, и на антипремию «Золотая малина». Но и там тоже обошлось без наград. Всего Aerosmith спели 4 песни в фильме, который получил в основном негативные отзывы критиков, но стал самым кассовым в 98-м. Ну а песня «I don't want to miss a thing» — первый и единственный сингл Aerosmith, который возглавил Billboard Hot 100 и держался на вершине.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. «Радио Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утром. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
5: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
4: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
5: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
6: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области.
7: В августе «Царь продукт» по народным ценам во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами.
8: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-2385.
9: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8-927-060-6307. 8-927-060-6307.
10: Телефон рекламной службы 52-62-44.
11: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете «Радио Спутник». 9 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Минпросвещение определило максимальное количество уроков в день. Предельная нагрузка на первоклассников в сентябре-октябре составляет 3 урока в день, в ноябре-декабре 4. Кроме того, разрешаются 5 уроков один раз в неделю за счет включения в расписание физкультуры. Для 2-4 классов не более 5 уроков в день, максимум для 5-6 классов 6 уроков и для 7-11 7, сообщает РИА Новости. Власти Волгограда пересмотрели планы по строительству новой линии скоростного трамвая на территории Тракторозаводского района. Согласно обновленной редакции комплексной программы развития Волгограда до 34 года, от продления ветки в границах разворотного кольца на площади Дзержинского до улицы Михайлова решено отказаться. Информацию подтвердили в администрации Волгограда. По данным чиновников, в последний момент у муниципалитета сменились приоритеты из-за переноса места размещения студенческого кампуса на Тулака. Высвободившиеся средства перенаправят на строительство новой трамвайной линии в Советском районе от разворотного кольца на обувной фабрике до ТРЦ «Акварель», сообщает «Высота 102». Волгоградцы продолжают верить мошенникам. Очередной их жертвой стала жительница Волжского. 54-летней женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и убедил волжанку спасти ее личные сбережения на безопасном счете. Женщина перевела на указанный счет почти 1 300 000 своих денег, а потом еще оформила кредит на 600 000 и перевела его туда же. После этого аферисты перестали выходить на связь. Женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», пишет «Комсомольская правда». Волгоградский пловец Михаил Щербаков завоевал бронзу в Париже. На чемпионате Европы 18-летний спортсмен пришел третьим на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Также воспитанник Виктора Прохоренко и клуба «Волга» установил новый рекорд России и обновил рекорд мира среди юниоров. У пловца также есть серебряная медаль в эстафете 4 по 100 вольным стилем, завоеванная им в 4-й день соревнований. Таким образом, Щербаков в 18 лет стал двукратным призером чемпионата Европы. Названы самые модные осенние тренды. По данным экспертов журнала Who What Wear, в моде предстоящей осенью будут связанные крючком шапки и куртки с воротником-стойкой. В то же время в модный список стилистов попали эффектные броши, например, с перьями или в виде объемных тканевых цветов, и аксессуары с животными принтами. Так, с анималистическим узором можно выбирать сумки и шарфы. Доллар 85.01, евро 98.34.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 32.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Девочки смеются.
1: С вами Радио Спутник. Доброе утро всем и великолепного настроения. Меня зовут Леонид Филиппов, и прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок пару билетов на семейный аттракцион под названием «Прыжок в небо» в Центральном парке культуры отдыха Волгограда. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Почти половина из нас чувствует легкую панику, если в этот момент кто-то стоит рядом, особенно если кто-то незнакомый. Как вы думаете, что же это за ситуация? Почти половина из нас чувствует легкую панику, если в этот момент кто-то стоит рядом, особенно если кто-то незнакомый. Как вы думаете, что это за ситуация? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.
2: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя ждут сертификаты номиналом 20, 15, 10 и 5000 рублей, а также подарки от любимых брендов. С 1 августа совершай покупки, регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
3: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
4: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей. Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
5: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий. Прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
6: 12+.
5: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский».
7: Сиберия парк.
8: Для семьи, для детей, для себя выбирай.
7: Сиберия парк, уютный рай.
9: Лобби по индивидуальному дизайну. Двор с игровыми площадками, прогулочными аллеями и бесплатная парковка. Квартиры с ремонтом от 4 300 000 рублей. Успейте купить. 685-300.
10: ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Для счастья выбирай Сиберия парк.
11: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
12: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
13: ОАО «Российские железные дороги».
14: Клуб «Воинград». Подарите себе и своим близким незабываемый отдых. Насладитесь красотой соснового леса. Отпразднуйте день рождения либо корпоратив весело и интересно. Поиграйте в пейнтбол или лазертаг. Проведите ваш досуг увлекательно. Звоните 98-2807. Сайт воинград.ру. Категория 6+.
15: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
1: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карты показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
2: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну и между тем у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Почти половина из нас чувствует легкую панику, если в этот момент кто-то стоит рядом, особенно если кто-то незнакомый. Как вы думаете, что же это за ситуация? Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ООО «Мой стоматолог». Стоматологическая клиника «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, вы можете испытать прилив вдохновения или внезапно понять нечто важное. Интересный день. Тельцы, будьте внимательны при общении со значимыми людьми. Вы можете неверно оценить их роли или их, может быть, и свои возможности. Близнецы, у вас может появиться заманчивая идея, которая захватит все ваши мысли. Можно пофантазировать, но все окажется немножко не так, как вы думаете. Раки, день гибкости и импровизации. Можно будет отойти от плана и даже полностью изменить его, если вы этого захотите. Львы, не стоит радикально менять текущие цели. Это приведет к хаосу. Возможно, только мелкая коррекция или сглаживание самых острых углов. Девы, на ваши плечи ляжет ответственность за успех общего дела. Придется контролировать не только себя, но и других. Весы, не стоит приступать к новым делам и отправляться в поездки. Вы зря потратите силы, время или деньги. Скорпионы, семейные дела или бытовые хлопоты станут источником раздражения. Вряд ли вы сможете решить эти вопросы легко и полностью. Стрельцы, будут задержки, ограничения или досадные переигрывания, которые заставят вас сдавать назад буквально в последний момент. Козероги, проверяйте документы, чеки и билеты. Возможно, опечатки и прочие дурацкие ошибки. Водолеи, не спешите с началом нового дела, особенно если именно вам придется нести за него ответственность. Лучше подождать еще пару дней. Рыбы, не пытайтесь ускорить ход событий. Спешка может обернуться неверным выбором.
1: Реклама.
4: По понедельникам в «Мой стоматолог» счастливые часы для многодетных семей и инвалидов на лечение, удаление зубов, услуги косметолога со скидкой 15%. «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем своей улыбке. Подробности акции и запись по телефону 999-505.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через пару минут вернемся к невероятному вопросу. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «100 дорог Астарт», официальный дилер антифризов «Ниагара».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Токио сегодня пройдет масштабный фестиваль азиатской поп-культуры «Особия Экспо». Главной фишкой стала сама площадка – ультрасовременная Toyota Arena. Она построена с минимальным ущербом для природы и максимально эффективно расходует ресурсы. На крыше и фасадах установлены солнечные панели последнего поколения. Они полностью покрывают энергозатраты во время концерта, включая тонны светового и звукового оборудования. Вокруг арены нет гигантских парковок для бензиновых авто. Инфраструктура заточена только под общественный транспорт, монорельс, электромобили и водородные шаттлы. Среди хедлайнеров топовые японские диджеи и поп-группы. Но главная сенсация – возвращение Кизуны Ай, первой в мире виртуальной певицы-голограммы. Фестиваль обещает полностью стереть границы между реальным и виртуальным пространством. А что касается голограммы по имени Кизуна Ай, то звучит она так.

0: Реклама. Антифризы Ниагара. Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы Ниагара. Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы Ниагара. Официальный дилер в Волгоградской области 100 дорог.
1: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И к музыке вернемся буквально через минуту.
0: Реклама.
2: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
6: Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на shtochkadom.rf.
7: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Почти половина из нас чувствует легкую панику, если в этот момент кто-то стоит рядом, особенно если кто-то незнакомый. Как вы думаете, что же это за ситуация? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Моя версия так. Это очередь банкомат. Человек чувствует волнение, когда вводит пин-код.
0: А, когда сзади кто-то стоит, то есть, ну, волнение, наверное, вот да. Чтобы пин-код не подсмотрели, собственно говоря. Да, действительно, слушайте, да. Потрясающая версия. А как вас зовут?
1: Меня зовут Светлана.
0: Светлана, очень приятно. Светлана, вы тоже чувствуете волнение в этот момент, если вводите пин-код и видите, что сзади кто-то очень близко подошел?
1: Да, бывает такое.
0: Согласен, да, неприятно все-таки, да, и пытаешься вроде как-то спиной закрыть обзор, да, но чувствуешь такую, конечно же, легкую панику, действительно, и волнение. Ну что ж, Светлана, я поздравляю вас. Конечно же, абсолютно вы правильно ответили на невероятный вопрос. Действительно, когда вводят пин-код в банкомате? Вот о какой ситуации мы сегодня говорили. Ну что ж, дарю вам, Светлана, замечательный подарок. Это пара билетов на аттракцион под названием «Прыжок в небо» в Центральном парке культуры отдыха Волгограда. Мои поздравления.
1: Спасибо большое. А я, Светлана, из Красноармейского района, разгадала невероятный вопрос.
0: Хорошего дня вам, обязательно еще звоните. И немного рекламной информации. В теплое время в ЦПКИО доступно более 40 развлечений, а в этом году добавилось сразу 5 новых семейных аттракционов. И, внимание, для слушателей радио «Спутник» действует промокод «Спутник10» на скидку 10%. Ввести его нужно в бесплатном боте во ВКонтакте «Центральный парк Волгограда». Для слушателей старше 12 лет спонсор ООО «Парк», «Центральный парк культуры отдыха Волгограда». Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже завтра, а прямо сейчас новости.
2: Здравствуйте. Еще 4 страны Евросоюза с 1 октября перестанут пускать россиян по 5-летним небиометрическим паспортам. Это Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция. И всего таких стран в ЕС будет уже 15. Ситуация с бензином в Волгоградской области остается контролируемой. Больших очередей становится меньше. По данным региональных властей, утром и днем заправиться проще. Вечером бензина на АЗС может и не хватить, пишут новости Волгограда. Волгоградцы отправили в колонию за фальшивый диплом. 42-летнего мужчину уволили из коммерческой организации, где он работал мастером по ремонту оборудования. Он решил восстановиться через суд, и суд выяснил, что диплом у него фальшивый. Мужчину отправили в колонию на 4 месяца, пишет «Комсомолка». Россия и Малайзия планируют до конца этого года согласовать безвизовый режим. Если ранее только россияне могли находиться в Малайзии без визы до 30 дней, то теперь и малайцы смогут на этих же условиях приезжать в Россию. Елена Пипия, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 32.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: Леонид Филиппов через 5 минут заглянет во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-244-741, 16+.
3: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
4: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
5: 0+.
6: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
2: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
1: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
2: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
3: Родители Краснооктябрьского района. Студия «Юниор» приглашает дошкольников и школьников на занятия от подготовки к школе до подготовки к экзаменам. Английский и китайский, русский и математика, логопед, арт-студия, нейролепка. В «Юниор» приходят за результатом. Ждем вас по адресу Еременко 70 и Титова 20. Сайт junior34.rf. Категория 6+.
4: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
5: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карты показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
0: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 августа 1914 года, 31 августа по старому стилю, император Николай II повелел переименовать Санкт-Петербург в Петроград. На следующий день решение опубликовал правительственный вестник, а срочный выпуск биржевых новостей гласил: «Мы легли спать в Петербурге и проснулись в Петрограде. Кончился петербургский период нашей истории с его немецким оттенком. Ура, господа!» Решение было вызвано началом войны с Германией. Многие патриоты считали, что столица не должна носить немецкое название. Ходили слухи, что министр путей сообщения Сергей Рухлов высказывал императору, что это вы, ваше величество, Петра Великого поправлять. А Николай II якобы отшутился. Царь Петр требовал от своих генералов рапорты о викториях, а я был бы рад вестям о победах. Русский звук сердцу милее. Впрочем, менее чем через 10 лет, в январе 24-го, большевики вновь переименовали город, превратили Петроград в Ленинград. Исконное название Санкт-Петербург вернулось только в сентябре 91-го после референдума.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж. Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
3: Я больше не могу без окон.
4: Спокойно. У «Оконыча» скидка 60% на окна «Рихау» до 20 августа.
5: 43-55-13.
6: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
9: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Пользователей Android предупредили о новой шпионской программе Dragon Doll. Как сообщает РИА Новости, она дает злоумышленникам почти полный доступ к устройству жертвы. Заражение происходит через фишинговый сайт, имитирующий официальную страницу браузера Chrome. Пользователям предлагается обновить браузер, что приводит к установке вредоносного софта. После заражения злоумышленники получают возможность управлять устройством жертвы, включать-выключать экран, делать скриншоты, читать переписку в мессенджерах, перехватывать пароли, пин-коды и прочее, пишет РИА. Ситуация с бензином в Волгоградской области остается контролируемой. Больших очередей становится меньше. По данным властей, утром и днем заправиться проще. Вечером бензина может и не хватить. К вечеру на отдельных АЗС топливо заканчивается. Власти связывают это в том числе с большим потоком туристов на юг. Лимит на АЗС «Лукойл» и «Газпром» составляет 40 литров. Водители просят не запасать бензин. Правительство страны сообщает о мерах по увеличению поставок. Федеральная антимонопольная служба продолжает следить за ценами, пишут новости Волгограда. Волжский горсуд удовлетворил иск к свадебному фотографу. Суд установил, что фотограф не передала молодым все снимки с венчания, а использовала их в рекламе без согласия молодоженов. Соответчицы взыскали более 12 тысяч рублей. Прошлым летом невеста заключила договор с фотографом, заплатила 3 500. По договору фотограф должна была передать снимки в течение 14 дней после венчания. Однако сделала это только в ноябре и передала не все. Часть разместила в интернете в рекламных целях. Суд удовлетворил иск и обязал фотографа удалить фото из сети, передать молодоженам оставшиеся снимки и выплатить неустойку, компенсацию и штраф. Самыми дефицитными профессиями в Волгоградской области в июле стали врачи и операторы производственной линии. На такие вакансии приходит всего 1-2 резюме от соискателей. Врачам предлагают до 222 тысяч рублей, операторам до 140. До 3 резюме поступает на вакансии токаря, кладовщика, повара, продавца, кассира. Медианная предполагаемая зарплата в торговле менее 50 тысяч рублей. До 4 резюме поступает на вакансии автослесаря, сантехника, электромонтажника и машиниста. Самая большая медианная предполагаемая зарплата здесь у машинистов – 200 тысяч. Подготовить ребенка к школе в этом году в среднем стоит от 17 до 19 тысяч рублей. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на расчеты экспертов. Сборы мальчика оцениваются примерно в 17 тысяч, девочки в 19. Около 900 рублей уйдет на канцтовары, еще 2700 на рюкзак. Дешевле всего собрать ребенка в школу можно в Калмыкии, Астраханской и Белгородской областях. Доллар на вторник 85.01, евро 98.34.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 32.
2: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Минувшие выходные завершилась автомобильная неделя в Монтерее. Сам Монтерей – это престижный живописный курорт в Калифорнии на берегу Тихого океана. А мероприятие – фестиваль роскоши, собирающий богатейших коллекционеров, бизнесменов и селебрити. Главным событием стала продажа с аукциона красной Феррари F50 95 года, которая принадлежала Майку Тайсону. Боксер владел суперкаром меньше года, оставив идеальное состояние. Что называется, не бито, не крашено, пробег всего 10 тысяч. F50 – это фактически болид Формулы-1, адаптированный для обычных дорог. Разгон до сотни меньше 4 секунд. Максимальная скорость 325 км в час. Еще эту модель ценят за абсолютную аналоговость. Здесь нет даже гидроусилителя руля и АБС. В комплекте шла пара боксерских перчаток с автографом Тайсона. Результат аукциона превзошел ожидания. Феррари продали за 12 миллионов 105 тысяч долларов. Более миллиарда рублей по актуальному курсу. Если такие суммы у вас не вызывают эмоционального шока, то имейте в виду. Редкие суперкары 90-х нулевых сейчас стали одним из самых динамично растущих инвестиционных активов.
4: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя ждут сертификаты.

0: Чеки в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
3: Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
4: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «100 дорог Астарт», официальный дилер антифризов «Ниагара».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Одним из главных мультфильмов 2010-го был диснеевский «Рапунцель». Сказка о запертой в башне принцессе с невероятно длинными золотыми волосами. Для российской аудитории он стал совершенно особенным, в том числе благодаря дубляжу. Виктория Дейнека подарила свой голос Рапунцель, а харизматичного разбойника Флина Райдера озвучил Григорий Антипенко. Дети напевали красивую балладу «Я вижу свет». И вот новость от компании Disney. Назначена экранизация «Рапунцель» на 31 марта 2028. Проект долго буксовал, продюсеры осторожничали после провала новой «Белоснежки», но магия длинных локонов победила. Главные роли достались молодым звездам Тиган Крофт и Майло Манхейму. А коварную матушку Готель сыграет Кэтрин Хан. Она сообщила, что ее злодейка будет умопомрачительной, смешной и гиперопекающей. Режиссер картины Майкл Грейси обещает, за музыкальную часть можно точно не переживать.

0: Реклама. Антифризы Ниагара. Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы Ниагара. Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы Ниагара. Официальный дилер в Волгоградской области 100 дорог.
1: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И к музыке вернемся буквально через минуту.
0: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в «Экспокар» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу проспект Университетский, 102. Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Лучший союз – вы и дом от Югдомплюс.
5: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50, 55, 72.
6: Тяжесть в ногах, отеки, заметные вены – пройдите обследование «Виталайт». Прием флеболога плюс УЗИ вен за 1499 рублей. Опытный врач поможет выявить проблему. Звоните 45 91 01. «Виталайт». Мы заботимся о вашем здоровье. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
0: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Верховный суд не стал менять решение о снятии партии «Яблоко» с выборов в Госдуму, пишет газета «Коммерсант». Изначально принятый вердикт вступил в законную силу. Всем волгоградским стобальникам ЕГЭ выплатили по 100 тысяч рублей. Разовые выплаты для отличников были установлены по инициативе губернатора Андрея Бочарова. 18-летний волгоградский пловец Михаил Щербаков завоевал бронзу чемпионата Европы в Париже. Он установил на турнире юниорский рекорд мира. Также у волгоградского пловца есть серебряная медаль в эстафете 4 по 100 вольным стилем, пишет «Комсомолка». Российские перекупщики уже наживаются на концерте Канье Уэста. Билеты перепродают с наценкой до 170%. Например, самый дешевый билет за 9 тысяч продают за 25 тысяч. Появились также мошенники с билетами на американского рэпера, пишут телеграм-каналы. Елена Пипи, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 32.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и великолепного настроения. Спонсор утреннего эфира на радио «Спутник» ООО «Медицинский центр Афина».
1: Реклама.
2: Медицинский центр «Афина» оказывает врачебный прием для взрослых и детей. Лабораторную диагностику, экспертизу ДНК, УЗИ-кабинет. Наш адрес – проспект Героев Сталинграда, дом 38, телефон 96-24-04. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
3: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-394-4741, 16+.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
7: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
8: 0+.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 18 августа 98-го вышел сингл рок-группы Aerosmith «I don't want to miss a thing», название которого переводится как «Я не хочу ничего пропустить». Песня стала заглавной в фильме «Катастрофе Армагеддон», в котором играла дочь лидера группы Лив Тайлер. Песню написала Дайана Уоррен, известная как мастер баллад, пробивающих на слезу. Она была уверена, что пишет для женского вокала, например, для Селин Дион, но когда сингл записали Aerosmith, была потрясена и уверена, что Aerosmith получит Грэмми. Баллада была номинирована на премию сразу в двух номинациях, но наград не получила. Забавно, но этот сингл номинировали также и на Оскар, и на антипремию «Золотая малина», но и там тоже обошлось без наград. Всего Aerosmith спели 4 песни в фильме, который получил в основном негативные отзывы критиков, но стал самым кассовым в 98-м. Ну а песня «I don't want to miss a thing» — первый и единственный сингл Aerosmith, который возглавил Billboard Hot 100 и держался на вершине.

0: фундо.
1: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
2: Реклама. Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области. В августе «Царь-продукт» по народным ценам во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь-продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
4: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
5: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворья и постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград, Экспоцентр, 0+.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. 620 беспилотников летели в сторону московского региона с вечера понедельника до 5 утра сегодняшнего дня. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, из них 180 БПЛА уничтожены в московском регионе. На местах падения обломков работают экстренные службы. В Волгоградской области минувшей ночью был объявлен режим беспилотной опасности. Он действовал более 8 часов. Угроза БПЛА была объявлена в регионе вчера в 21:31. Оповещение об отмене угрозы МЧС разослало сегодня в 5:42 утра. Все это время аэропорт Волгограда работал в штатном режиме. В России зафиксирована рассылка ложных уведомлений о выплате компенсации за инфляцию через госуслуги. Об этом волгоградцев предупреждают эксперты. По их словам, за этими рассылками стоит мошенническая схема. Как пояснил доцент финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко в интервью РИА, фишинговый ресурс создан для сбора персональных данных пользователей, включая сведения из банковских и финансовых приложений. Официальный портал госуслуг не требует ввода финансовых данных через сторонние страницы. Эксперты советуют волгоградцам обращать внимание на адрес электронной почты отправителя, не переходить по непроверенным ссылкам, проверять информацию на официальном портале госуслуг. Столб черного дыма заметили волгоградцы накануне вечером в Дзержинском районе. В МЧС уточнили, что на улице Авторемонтной горел мусор. Сигнал о пожаре поступил в 19:05 на пункт диспетчера пожарно-спасательной службы. Подразделения спасателей оперативно ликвидировали возгорание к половине девятого на площади в 250 квадратных метров. Причина ЧП устанавливается, сообщает В1. Владимир Путин поздравил российских гимнасток с победой на чемпионате мира. Телеграмма президента размещена на сайте Кремля. Сборная выиграла командные соревнования и завоевала еще 4 медали. Софья Ильтирикова взяла серебро в упражнении с мячом. Мария Борисова – бронзовые медали в упражнениях с мячом, булавой и лентой. Чемпионат мира проходил во Франкфурте на Майне с 12 по 16 августа. Российские спортсменки выступали без национальной символики. Доллар 85.01, евро 98.34.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 32.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и великолепного настроения. Спонсор утреннего эфира на радио «Спутник» ООО «Медицинский центр Афина».
1: Реклама.
2: Медицинский центр «Афина» оказывает врачебный прием для взрослых и детей. Лабораторную диагностику, экспертизу ДНК, УЗИ-кабинет. Наш адрес: проспект Героев Сталинграда, дом 38, телефон 96-24-04. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Меня зовут Леонид Филиппов, и к музыке вернемся буквально через минуту. Далее на радио «Спутник» Джерри Холливал.
1: Реклама. Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
4: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
5: Мечтаете о безупречной улыбке? Теперь это доступнее, чем кажется. В стоматологии «Стома Вит» коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической. Это редкая возможность получить премиум качество без переплат. Запишитесь на консультацию прямо сегодня по телефону 270707. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. К музыке очень скоро вернемся. Прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. США не будут продлевать 60-дневное перемирие с Ираном, заявил президент Дональд Трамп. По его словам, за время перемирия сторонам не удалось договориться по ключевым вопросам, и теперь Вашингтон и Тегеран продолжат общение через посредников. Волгоградские чиновники пообещали пересмотреть схему движения на улице генерал-лейтенанта Воронина, где после весенних изменений и введения платной парковки появились пробки. В мэрии рассматривают разные варианты решения проблемы, пишет В1. Жару пообещали волгоградцам на этой неделе синоптики. Осадков и сильного ветра не будет, а вот дневные температуры 18-19 августа поднимутся по области до плюс 35 и сохранится чрезвычайная пожароопасность. Горящие туры в Турцию исчезли как класс. Туроператоры в этом году без проблем закрывают свои блоки мест в отелях. Гореть попросту нечему. Теперь на этом направлении чем раньше забронируешь, тем больше сэкономишь, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Елена Пипия, служба информации.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 32.
2: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Спутник».

Маятник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM и только что «Реган Бонмен». Дальше будем слушать «Золотую коллекцию». В этом выпуске Эми Макдональд, еще Майкл Джексон, Юлиана Телон и в самом начале «Аха».
1: Реклама.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: Дома для пожилых людей. Жизнь в Волгоградской области.

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Эми Макдональд. И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Роман Калашников. Еще впереди на «Спутнике» Лиз Маклернан. И перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
2: 0+.
3: Детский центр «Стартуем» приглашает детей от 1,5 до 16 лет на комплексные и индивидуальные занятия, а также предлагает присмотр и уход за детьми от 2 до 6 лет. Бульвар 30-летия Победы, 21G, ТЦ «Севен Парк».
4: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
5: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».
8: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
9: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Минпросвещение определило максимальное количество уроков в день. Предельная нагрузка на первоклассников в сентябре-октябре составляет 3 урока в день, в ноябре-декабре 4. Кроме того, разрешаются 5 уроков один раз в неделю за счет включения в расписание физкультуры. Для 2-4 классов не более 5 уроков в день, максимум для 5-6 классов 6 уроков и для 7-11 7, сообщает РИА Новости. Власти Волгограда пересмотрели планы по строительству новой линии скоростного трамвая на территории Тракторозаводского района. Согласно обновленной редакции комплексной программы развития Волгограда до 34 года, от продления ветки в границах разворотного кольца на площади Дзержинского до улицы Михайлова решено отказаться. Информацию подтвердили в администрации Волгограда. По данным чиновников, в последний момент у муниципалитета сменились приоритеты из-за переноса места размещения студенческого кампуса на Тулака. Высвободившиеся средства перенаправят на строительство новой трамвайной линии в Советском районе от разворотного кольца на обувной фабрике до ТРЦ «Акварель», сообщает «Высота 102». Волгоградцы продолжают верить мошенникам. Очередной их жертвой стала жительница Волжского. 54-летней женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и убедил волжанку спасти ее личные сбережения на безопасном счете. Женщина перевела на указанный счет почти 1 300 000 своих денег, а потом еще оформила кредит на 600 тысяч и перевела его туда же. После этого аферисты перестали выходить на связь. Женщина поняла, что ее обманули, обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», пишет «Комсомольская правда». Волгоградский пловец Михаил Щербаков завоевал бронзу в Париже. На чемпионате Европы 18-летний спортсмен пришел третьим на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Также воспитанник Виктора Прохоренко и клуба «Волга» установил новый рекорд России и обновил рекорд мира среди юниоров. У пловца также есть серебряная медаль в эстафете 4 по 100 вольным стилем, завоеванная им в четвертый день соревнований. Таким образом, Щербаков в 18 лет стал двукратным призером чемпионата Европы. Названы самые модные осенние тренды. По данным экспертов журнала Who What Wear, в моде предстоящей осенью будут связанные крючком шапки и куртки с воротником-стойкой. В то же время в модный список стилистов попали эффектные броши, например, с перьями или в виде объемных тканевых цветов, и аксессуары с животными принтами. Так, с анималистическим узором можно выбирать сумки и шарфы. Доллар 85.01, евро 98.34.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
4: Завтра ясно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 21, днем до плюс 32.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: обращение или даже напоминание о том, что со временем все мы становимся сильнее, мудрее. Hear me now, послушай меня сейчас. Классный трек от бразильца Зиба, только что музыка, которую мы любим. Калашников с вами, дальше включаем Дмитрия Маликова «Ты одна, ты такая».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает электрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
4: 543-00. Потолкуйте с нами.
5: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворья и постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград, Экспоцентр, 0+.
6: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий. Прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
7: 12+.
8: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский».
9: Сибириапарк. Для семьи, для детей, для себя выбирай. Сибириапарк, уютный рай.
10: Классные планировки и вид на Волгу. Рядом детские сады, школы, вузы и всего 15 минут до центра. Квартиры с ремонтом от 4 300 000 рублей. Успейте купить. 685-300.
11: ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
12: Для счастья выбирай Сибириапарк.
13: Детская стоматология «Радуга» – это здоровая улыбка вашего ребенка. Полный спектр стоматологических услуг от профилактики до ортодонтии. Опытные врачи в игровой форме проведут лечение без страха и боли. Запись на бесплатную консультацию по телефону 8-919-79-110. «Радуга». Дарим детям здоровые улыбки. Лечим играючи. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
15: Телефон рекламной службы 52 62 44.
16: Радио

0: Желаю всем отличного настроения. Только что с нами Дмитрий Маликов. Ванатека Энели с песней «Tell Me Who» уже через 3 минуты. А сейчас интересная тема. Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: «Поцелуй» по праву считается одной из самых известных работ австрийского художника Густава Климта. Это одна из самых дорогих картин современной истории. Сегодня «Поцелуй» Климта. «Поцелуй», как и весь так называемый «золотой период» Климта, вдохновлен византийской мозаикой. В 1903 году Климт дважды ездил в Равенну, где изучал мозаики в знаменитой базилике Сан-Витале, построенной в VI веке. Золотой период Климта продлился всего 9 лет, но именно картины этого периода пользуются сейчас наибольшим спросом и интересом. В начале 20 века «Поцелуй» считался крайне неприличной картиной, хотя обе фигуры более чем одеты. «Поцелуй» обычно представляют вытянутой картиной, что кажется логичным, ведь обе фигуры стоят. Но на самом деле эта картина имеет квадратную форму, а для открытой репродукции ее обрезают. Фигуры на картине изображены почти в человеческий рост. Размер полотна 180 на 180 сантиметров. О том, кто изображен на картине, споры не утихают до сих пор. Возможно, моделью была Адель Блохбауэр, венская светская дама и меценатка, дочь известного банкира. Но, возможно, это портрет самого Климта и его возлюбленной Эмилии Флёке. Климт был буквально одержим химией металлов. Его отец и брат были ювелирами. Помимо золота, разной пробы и серебра, в «Поцелуе» использована платина, которая не окисляется и дает холодный лунный отблеск. Из-за этого при разном освещении картина оживает. Золотые узоры то выступают вперед, то уходят в тень, создавая 3D-эффект. Министерство культуры Австрии купило эту картину, когда она еще даже не была закончена. Климт дописывал детали и исправлял анатомические ошибки еще целый год после того, как официально продал работу. «Поцелуй» является национальным достоянием Австрии и никогда не будет выставляться за границей. Полотно имеет для Вены такое же значение, как «Мона Лиза» для Парижа или «Ночной дозор» для Амстердама. Миллионы туристов покупают билеты в галерею «Бельведер» только ради этой картины. Оставить галерею без «Поцелуя» даже на месяц означает нанести колоссальный урон ее престижу и экономике. И что на первом месте? «Поцелуй» является самой дорогой картиной, проданной в Австрии. Галерея «Бельведер» купила ее за рекордную до того времени сумму 25 тысяч крон, что по текущему курсу примерно соответствует 240 тысячам долларов. Однако сейчас гипотетическая стоимость «Поцелуя» составляет от 400 до 800 миллионов долларов, а страховая оценка картины превышает 300 миллионов долларов, что делает ее одним из самых дорогих произведений искусства в мире.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Не пропускайте свежую песню, которая стала настоящим хитом. «Stay», Леони, Клаун Скотт. Через минуту послушаем. Ну а сейчас новости.
1: Здравствуйте. Российское ПВО за ночь сбило 791 украинский дрон, сообщили в Минобороны. В результате масштабной атаки вражеских БПЛА в Подмосковье пострадали 3 человека, в том числе 10-летняя девочка. Ситуация с бензином в Волгоградской области остается контролируемой. Больших очередей становится меньше. По данным региональных властей, утром и днем заправиться проще. Вечером бензина на АЗС может и не хватить, пишут новости Волгограда. Волгоградцы отправили в колонию за фальшивый диплом. 42-летнего мужчину уволили из коммерческой организации, где он работал мастером по ремонту оборудования. Он решил восстановиться через суд, и суд выяснил, что диплом у него фальшивый. Мужчину отправили в колонию на 4 месяца, пишет «Комсомолка». Россия и Малайзия планируют до конца этого года согласовать безвизовый режим. Если ранее только россияне могли находиться в Малайзии без визы до 30 дней, то теперь и малайцы смогут на этих же условиях приезжать в Россию. Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ясно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 21, днем до плюс 32.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Спутник».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: «Спутник».
1: Комфорт на рабочем месте в любой ситуации.
0: С вами «Радио Спутник».
2: С вами Роман Калашников. Расскажу, что слушаем дальше. У нас золотая коллекция впереди. Для вас «Авентура», «Соник», ну и раньше всех «Стинг». Он, скажем так, поделится ощущениями или переживаниями от огромного мегаполиса. «Englishman in New York».
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: Регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
5: Кресла-коляски, ходунки, трости, ортезы, корсеты и бандажи. Трикотаж, ортопедическая обувь и стельки. В сети салонов «Травма нет». Работаем с сертификатами ФСС. Телефон 8 800 600 0211. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
6: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
7: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
8: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Зодчий». ЖК «Карамель».
9: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Замечательный хит, который, мне кажется, дарит ощущение легкости, что весьма кстати в разгар рабочего вторника. Дальше 5 песен о любви. Начинаем пятерку с Ace of Base, Never Gonna Say I'm Sorry. А сейчас музыка, понятная без слов. Майк Олдфилд.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Центр развития «Марабу» приглашает на занятия детей от 1 года до 14 лет. У нас работают логопед, дефектолог, психолог, нейропсихолог, а также проходят развивающие курсы, подготовка к школе, программирование, робототехника, каллиграфия и скорочтение. Являемся социальным предприятием, работаем с детьми с 2016 года. Центр развития «Марабу». Телефон 8-937-739-92-42.
4: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
5: ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
6: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области!
7: В августе «Царь-продукт» по народным ценам во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь-продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами.
8: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
9: 0+.
10: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
11: Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на штучка.дом.рф.
12: Вау, ролики, велосипеды, мам, пап, пойдем учиться в «Волгарайдер».
13: Центр экстремальных видов спорта «Волгарайдер» проводит обучение детей и взрослых по роллер-спорту, скейтбордингу, велосипеду, а с 2 лет на беговелах. Обучение проводят сертифицированные инструкторы. ТРК «Европа», 3-й этаж. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
14: Телефон рекламной службы 52 62 44.
15: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Пользователей Android предупредили о новой шпионской программе Dragon Doll. Как сообщает РИА Новости, она дает злоумышленникам почти полный доступ к устройству жертвы. Заражение происходит через фишинговый сайт, имитирующий официальную страницу браузера Chrome. Пользователям предлагается обновить браузер, что приводит к установке вредоносного софта. После заражения злоумышленники получают возможность управлять устройством жертвы, включать-выключать экран, делать скриншоты, читать переписку в мессенджерах, перехватывать пароли, пин-коды и прочее, пишет РИА. Ситуация с бензином в Волгоградской области остается контролируемой. Больших очередей становится меньше. По данным властей, утром и днем заправиться проще. Вечером бензина может и не хватить. К вечеру на отдельных АЗС топливо заканчивается. Власти связывают это в том числе с большим потоком туристов на юг. Лимит на АЗС «Лукойл» и «Газпром» составляет 40 литров. Водители просят не запасать бензин. Правительство страны сообщает о мерах по увеличению поставок. Федеральная антимонопольная служба продолжает следить за ценами, пишут новости Волгограда. Волжский горсуд удовлетворил иск к свадебному фотографу. Суд установил, что фотограф не передала молодым все снимки с венчания, а использовала их в рекламе без согласия молодоженов. С ответчицы взыскали более 12 тысяч рублей. Прошлым летом невеста заключила договор с фотографом, заплатила 3 500. По договору фотограф должна была передать снимки в течение 14 дней после венчания. Однако сделала это только в ноябре и передала не все. Часть разместила в интернете в рекламных целях. Суд удовлетворил иск и обязал фотографа удалить фото из сети, передать молодоженам оставшиеся снимки и выплатить неустойку, компенсацию и штраф. Самыми дефицитными профессиями в Волгоградской области в июле стали врачи и операторы производственной линии. На такие вакансии приходит всего 1-2 резюме от соискателей. Врачам предлагают до 222 тысяч рублей, операторам до 140. До 3 резюме поступает на вакансии токаря, кладовщика, повара, продавца, кассира. Медианная предполагаемая зарплата в торговле менее 50 тысяч рублей. До 4 резюме поступает на вакансии автослесаря, сантехника, электромонтажника и машиниста. Самая большая медианная предполагаемая зарплата здесь у машинистов – 200 тысяч. Подготовить ребенка к школе в этом году в среднем стоит от 17 до 19 тысяч рублей. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на расчеты экспертов. Сборы мальчика оцениваются примерно в 17 тысяч, девочки в 19. Около 900 рублей уйдет на канцтовары, еще 2700 на рюкзак. Дешевле всего собрать ребенка в школу можно в Калмыкии, Астраханской и Белгородской областях. Доллар на вторник 85.01, евро 98.34.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик. Завтра ясно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 21, днем до плюс 32.
4: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
6: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
7: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: В этом выпуске с нами Лайнел Ричи, раньше Sunrise Avenue, технология «Рано или поздно» A Look, а начнем 5 песен о любви с Ace of Base. Спонсор ООО «Клиника семейного здоровья».
8: Реклама.
9: Введение беременности, восстановление после родов, эстетическая гинекология. Сохраним главное. Ваш главный врач — Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Мы слушаем 5 песен о любви, только что Sunrise Avenue. В рамках пятерки остался еще один трек, такая очень красивая, задумчивая песня «Say You, Say Me» Лайнел Ричи. Меня зовут Роман Калашников, всем большой привет.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Я больше не могу без окон!
5: Спокойно! У Афоныча скидка 60% на окна Рихау до 20 августа. 43-55-13!
6: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
7: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь – одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
8: ОАО «Российские железные дороги».
9: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
10: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
9: А сыновья ведь с неба не падают.
11: Я ваш сын.
9: Или падают.
12: Никакой ты ему не сын.
13: Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
9: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
14: Мама, я тебя люблю.
15: Иногда за этими простыми словами стоят месяцы упорной работы. В центре притяжения проводятся развивающие и коррекционные занятия для детей. Опытные специалисты, персональные программы развития. Телефон 8-939-477-86-16. Волгоград, Рокоссовского, 42.
16: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Через полторы минуты с нами Hathaway. Слушаем хит «What is love?» «Что есть любовь?» А сейчас время новостей. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Иран откроет Ормузский пролив, когда США полностью выполнят меморандум о взаимопонимании. Снимут с Ирана блокаду, разморозят активы, отменят нефтяное эмбарго, прекратят военные угрозы и прочее, заявил спикер иранского парламента. Московские рейсы массово задерживаются в аэропорту Волгограда. Самолеты выбились из расписания из-за масштабных ограничений в воздушном пространстве Московской области. Прокурор обжаловал решение о прекращении уголовного дела в отношении экс-начальника Волгоградской областной ГАИ Александра Степанова. Его ранее обвиняли в получении взятки, а дело прекратили после того, как Степанов, заключивший контракт с Минобороны, получил госнаграду. Теперь апелляцию рассмотрит суд, сообщает ВР. Журналисты выяснили, что Kanye West получит не менее 3,5 миллиарда рублей за 2 концерта в октябре в Санкт-Петербурге. И по подсчетам юристов, более 300 миллионов рублей американский рэпер отдаст в России в качестве налогов, пишет газета.ру. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ясно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 21, днем до плюс 32.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».
2: Всем еще раз большой привет. С вами Роман Калашников. Расскажу, что будем слушать в золотой коллекции этого часа. Впереди у нас Кайли Минок, также и Рейжа. А начнем с знаменитого синти-поп-хита «Forever Young», «Вечно молодой». Это «Альфавиль». Ну и по поводу синтезаторов, есть история про то, как группа изначально хотела записать композицию с полноценным живым оркестром. Денег не хватило, но и в итоге сымитировали они звучание оркестра при помощи синтезатора. Это превратилось в фишку и, скажем так, в фирменное звучание. Давайте послушаем.
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
4: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
5: Хотите, чтобы ребенок пошел в школу уверенно? Школа развития интеллекта IQ 007 учит читать быстрее, понимать с первого раза и пересказывать без подсказок. А еще формирует привычку учиться легко и самостоятельно. Возможно, оплата материнским капиталом. Звони 517 007. Первый урок бесплатно. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
6: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
7: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: далее минул к финале золотой коллекции этого часа. Depeche Mode на старте, слушаем мощнейший хит Precious, а раньше музыка понятная без слов. Gypsy Kings.
1: Радио Спутник. Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя ждут сертификаты номиналом 20, 15, 10 и 5000 рублей, а также подарки от любимых брендов. С 1 августа совершай покупки, регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
3: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
4: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
6: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворий, постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград, Экспоцентр, 0+.
7: Лучший союз – вы и дом от Югдомплюс.
8: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волгомолл». 50-26-53.
9: Готовитесь к празднованию серебряной, золотой или бриллиантовой свадьбы? Кафе «Ласточка». Отдельный банкетный зал на Красном. Свадьба в стиле «Горько». Баянист в подарок. Гастрономическое сопровождение выездных мероприятий на площадке заказчика. Звоните по телефону 74 95 31. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
10: Телефон рекламной службы 52-62-44.
11: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на «Спутнике» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
12: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Россия и Малайзия планируют до конца года согласовать безвизовый режим для коротких поездок. Об этом известием сообщили в российском посольстве. Если раньше только россияне могли находиться на территории Малайзии без визы 30 дней, то теперь и малайзийцы смогут без лишних формальностей приезжать в Россию. Завершить согласование по этому вопросу стороны договорились накануне на заседании Российско-Малайзийской комиссии по сотрудничеству. По словам экспертов, такой встречный шаг со стороны Москвы поможет быстрее запустить регулярные рейсы между странами. С героем России, областным омбудсменом Валерием Ростовщиковым простятся 20 августа в Доме офицеров. Он скоропостижно скончался 17 августа на 70-м году жизни. До последних дней защищал права жителей Волгоградской области. Валерий Ростовщиков был кадровым военным, участником контртеррористической операции на Северном Кавказе. Церемония прощания в Доме офицеров начнется в 10 утра, завершится в 11:30. После этого отпевание в храме Иосифа Астрахана на Дмитриевском кладбище. На этом же кладбище Героя России похоронят. В администрации Волгоградской области произошли кадровые изменения. Замгубернатора Юрий Седов, ранее курировавший строительный блок, освобожден от должности. Как напоминает информагентство, на днях Юрию Седову пришлось отвечать на неудобные вопросы губернатора Андрея Бочарова в связи с низкими темпами работ на стройке детской поликлиники в Волжском. Ее должны были сдать до конца 2025 года, однако сроки сдвинули на год. Этим летом также снова всплыла история со срывом сроков капремонта школы номер 1 в поселке Средняя Ахтуба. Теперь координацией строительства займется замгубернатора Валерий Бахин. Матч «Ротора» и «Екатеринбургского Урала» в Волгограде стал самым посещаемым в прошедшем туре первой лиги. На него пришли 16 063 человека. Напомню, матч состоялся на стадионе «Волгоград-Арена» 14 августа и завершился в ничью 1-1. Каждый шестой россиянин решил завести домашнего питомца после просмотра фильма о животных. Такое желание чаще вызывают киноистории о собаках. Мысли о питомце возникали после фильмов «Хатико», «Бетховен», «Белый бим, черное ухо», «Король лев», «101 далматинец» и «Марли и я», пишет газета «Ру». Доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98.34.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ясно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 21, днем до плюс 32.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Кид Ларой и Джастин Бибер. Stay. Музыка, которую мы любим. Калашников с вами. Дальше у нас классная история. Такой трогательный хит от Максима Леонидова. Привет.
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель».

0: Генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворий, постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград, Экспоцентр, 0+.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем знаю.

уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.

0: История про то, как иногда сложно понять вторую половинку. То холод появляется в отношениях, то, напротив, страсть. Вот примерно об этом только что Бенсон Бун, Mystical Magical. Дальше Сандра, Мария Магдалена. Продолжим тему отношений.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на штучкодом.рф.
3: Устали от огромных классов, где теряют ребенка? В советском районе открывается частная школа «Парадокс». Классы до 10 человек, уютная атмосфера и качественное образование. Успейте попасть в первый набор. Звоните 8-988-989-6477. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: старту готовится яркая новинка от One Republic «Need Your Love». Послушаем буквально через полторы минуты. Ну а пока новости.
1: Здравствуйте. Добровольные взносы крупного бизнеса в бюджет составили рекордные 384 миллиарда рублей. Показатель за 7,5 месяцев года уже превысил в полтора раза объем поступлений за весь прошлый год, пишет газета «Ведомости». Замгубернатора Волгоградской области по строительству Юрий Седов освобожден от занимаемой должности. Теперь координацией строительства в регионе займется заместитель губернатора Валерий Бахин. Матч «Ротора» и «Урала» в Волгограде стал самым посещаемым в прошедшем туре первой лиги. На него пришли 16 063 зрителя. Напомню, матч прошел 14 августа и завершился в ничью 1-1. Магнитная буря началась на Земле, сообщили в Институте космических исследований Российской академии наук. Буря слабая, уровня G1, и продлится недолго. Но для полной стабилизации обстановки может потребоваться 2-3 суток. Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик. Завтра ясно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 21, днем до плюс 32.
3: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Спутник».
2: Для слушателей старше 12 лет.
0: Музыка, которую мы любим. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Творческая мастерская «Царицынская гостиная» превращает выходные в праздник. Лепим подарки из шоколада и марципана. Готовим царицынские растягаи, чак-чак и осетинские пироги. Фотосессии в старинных костюмах. Игра «Что, где, когда». Звоните 37-24-01. Советская, 5. Офис 106. Категория 6+.
4: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
5: Золотая коллекция «Радио Спутник».
6: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Зодчий» ЖК «Карамель».
7: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Нелли Фуртадо в золотой коллекции этого часа. У нас впереди Аэро Смит с рок-балладой «Crying». Не пропускайте, но пока музыка понятная без слов. Тема любви из фильма «Ромео и Джульетта».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
3: 0+. Выбирай репетитора сейчас. Занимайся со скидкой в новом учебном году. Очные и онлайн занятия в школе репетиторов. Готовим на отлично. Более 10 лет. Еременко, 92. Телефон 8-902-659-89-52. Школа репетиторов.
4: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
5: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области!
6: В августе «Царь-продукт» по народным ценам во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь-продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Минтранс России сообщил об изменениях в транспортном законодательстве. Так, возврат билетов на пригородные поезда можно будет делать в режиме онлайн без необходимости посещения касс. Пассажиров поездов дальнего следования станут информировать об изменениях в условиях их поездки. Установлены стандарты обслуживания маломобильных пассажиров в аэропортах и на борту самолетов, касающиеся как удобств, так и сопровождения. Подтверждение прав на льготный проезд в общественном транспорте теперь возможно через мессенджер Макс. Это упростит процедуру и повысит комфорт пассажиров. Новые нормы вступят в силу с 1 сентября. В Волгоградском облсуде сегодня продолжается процесс по уголовному делу администратора телеграм-канала «Остров свободы» Михаила Сиренко. Как сообщает «Высота 102», заседание проходит в закрытом режиме. Судебное следствие по делу Сиренко началось 4 августа. Фигурант обвиняется по ряду тяжких статей, в том числе вымогательство в особо крупном размере, реабилитация нацизма, распространение клеветы и порнографии, сексуальные домогательства. Сиренко может грозить до 15 лет заключения. В Волгограде 6-летний пешеход пострадал в ДТП. Ребенка сбила женщина за рулем Мазды. Авария произошла в понедельник днем на улице Циолковского напротив дома номер 2. Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на региональную полицию, ребенок перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода. Мальчик получил травмы, его оперативно госпитализировали. ГАИ сейчас устанавливает все обстоятельства произошедшего. 5-й молодежный фестиваль 3-4 пройдет в Волгограде с 11 по 13 сентября. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в соревновательной программе будет представлено 10 направлений, 7 из которых новые. Напомню, в этом году Центр развития креативных индустрий «Волга» направил более 41 миллиона рублей на организацию концерта, который состоится 12 сентября на нижней террасе набережной. В вечерней программе фестиваля выступят Люся Чеботина, Мия Бойко, группы «Добро» и «Пицца». Российские наручные часы по-прежнему очень нравятся американцам, несмотря на конкуренцию с известными мировыми брендами. Вопреки санкциям, на американских маркетплейсах продаются российские часы в разных ценовых категориях. Так большой популярностью пользуются механические часы завода «Восток». Модель «Амфибия» с надписью «Сделано в России» продается от $156. Нравится также «Ракета». Премиальный сегмент представлен часами «Константин Чайкин», которые стоят от 24 до 55 тысяч долларов. Американские пользователи называют их технически безупречными, сообщает Russia Today. Доллар 85.01, евро 98.34.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
4: Завтра ясно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 21, днем до плюс 32.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Танцевальные ритмы, драматичный вокал. Все это холи-моли, Shot a Friend. Великолепная вещь только что. Меня зовут Роман Калашников. Желаю яркого дня. Летим далее. Ума Турман на старте. Скажи.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Логоцентр «Озорной дракоша». Запуск речи, постановка звуков, коррекция дисграфии, помощь при ОВЗ. Логопеды и дефектологи. Первая встреча, диагностика речи. Звоните 8-904-770-94-52.
6: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: Новинка, которая стала моментально настоящим хитом, харизматичный американец Тедди Свимс только что с нами, мистер Know It All. Дальше Бонни Тайлер, Holding Out for a Hero. Отличного всем нам настроения.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795. Центр раннего плавания и развития «Буль-Буль». Отличный выбор для плавания малышей от 1 месяца до 2 лет. Разминка, гимнастика, плавание – все с индивидуальным подходом. Комфорт для родителей, польза и радость для малыша. Приходите в «Буль-Буль», улица Пархоменко, 8. Здесь всегда рады малышам и их родителям. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».
2: Буквально через полторы минуты с нами Шабузи, песня, которая, мне кажется, прям передает атмосферу дружеских посиделок «A Bar Song». Но пока новости.
3: Здравствуйте. В Рязанской области задержали агента военной разведки Украины. Его подозревают в сборе информации о российских оборонных объектах, предприятиях ОПК и объектах топливно-энергетической сферы. Начато расследование, сообщили в ФСБ. Московские рейсы массово задерживаются в аэропорту Волгограда. Самолеты выбились из расписания из-за масштабных ограничений в воздушном пространстве Московской области. Прокурор обжаловал решение о прекращении уголовного дела в отношении экс-начальника Волгоградской областной ГАИ Александра Степанова. Его ранее обвиняли в получении взятки, а дело прекратили после того, как Степанов, заключивший контракт с Минобороны, получил госнаграду. Теперь апелляцию рассмотрит суд, сообщает ВСБ. Журналисты выяснили, что Kanye West получит не менее 3,5 миллиардов рублей за 2 концерта в октябре в Санкт-Петербурге. И по подсчетам юристов, более 300 миллионов рублей американский рэпер отдаст в России в качестве налогов, пишет газета.ру. Елена Пипия, служба информации.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра ясно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 21, днем до плюс 32.
0: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: С вами Роман Калашников. Расскажу, что услышим в золотой коллекции этого часа. В ближайшую 10-минутку у нас Lighthouse Family, также Марк Энтони с обволакивающей красивой балладой When I Dream at Night и начнет золотую коллекцию F.R. David.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: I speak English very well.
2: Так говорят дети из клуба «Умница» Краснооктябрьского района, потому что у них нет проблем с английским в школе. Занятия в мини-группах и праздники. Подарите своему ребенку знания. Запишите его на пробное бесплатное занятие по телефону 8-904-773-9050.
4: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
5: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
4: 0+.
6: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Это Lighthouse Family Run в золотой коллекции часа. Челентано на старте, конфесса, еще одна медленная красивая песня, ну а сейчас музыка, понятная без слов. River Flows in You, Джаспер Фокс.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился.
8: А это получается кража со взломом до 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: Клуб «Воинград». Подарите себе и своим близким незабываемый отдых. Насладитесь красотой соснового леса. Отпразднуйте день рождения либо корпоратив весело и интересно. Поиграйте в пейнтбол или лазертаг. Проведите ваш досуг увлекательно. Звоните 98-2807. Сайт воинград.ру. Категория 6+.
10: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
11: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на «Спутнике» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
12: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Россия и Малайзия планируют до конца года согласовать безвизовый режим для коротких поездок. Об этом известием сообщили в российском посольстве. Если раньше только россияне могли находиться на территории Малайзии без визы 30 дней, то теперь и малайзийцы смогут без лишних формальностей приезжать в Россию. Завершить согласование по этому вопросу стороны договорились накануне на заседании Российско-Малайзийской комиссии по сотрудничеству. По словам экспертов, такой встречный шаг со стороны Москвы поможет быстрее запустить регулярные рейсы между странами. С героем России, областным омбудсменом Валерием Ростовщиковым простятся 20 августа в Доме офицеров. Он скоропостижно скончался 17 августа на 70-м году жизни. До последних дней защищал права жителей Волгоградской области. Валерий Ростовщиков был кадровым военным, участником контртеррористической операции на Северном Кавказе. Церемония прощания в Доме офицеров начнется в 10 утра, завершится в 11:30. После этого отпевание в храме Иосифа Астрахана на Дмитриевском кладбище. На этом же кладбище Героя России похоронят. В администрации Волгоградской области произошли кадровые изменения. Замгубернатора Юрий Седов, ранее курировавший строительный блок, освобожден от должности. Как напоминает информагентство, на днях Юрию Седову пришлось отвечать на неудобные вопросы губернатора Андрея Бочарова в связи с низкими темпами работ на стройке детской поликлиники в Волжском. Ее должны были сдать до конца 2025 года, однако сроки сдвинули на год. Этим летом также снова всплыла история со срывом сроков капремонта школы номер 1 в поселке Средняя Ахтуба. Теперь координацией строительства займется замгубернатора Валерий Бахин. Матч «Ротора» и «Екатеринбургского Урала» в Волгограде стал самым посещаемым в прошедшем туре первой лиги. На него пришли 16 063 человека. Напомню, матч состоялся на стадионе «Волгоград-Арена» 14 августа и завершился в ничью 1-1. Каждый шестой россиянин решил завести домашнего питомца после просмотра фильма о животных. Такое желание чаще вызывают киноистории о собаках. Мысли о питомце возникали после фильмов «Хатико», «Бетховен», «Белый бим, черное ухо», «Король лев», «101 далматинец» и «Марли и я», пишет газета.ру. Доллар 85 рублей 1 копейка, евро 98.34.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик. Завтра ясно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 21, днем до плюс 32.
4: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: классный хит Эда Ширана «Bad Habits», под который, мне кажется, ни одному мне вспоминается клип, где Эд Ширан предстает в образе такого гламурного вампира в розовом костюме. Далее слушаем Валерию «Маленький принц», музыка, которую мы любим. С вами Калашников, всем привет.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: Генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
5: Лучший союз – вы и дом от «Югдом Плюс».
6: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50, 55, 72.
7: Родители Краснооктябрьского района. Студия «Юниор» приглашает дошкольников и школьников на занятия от подготовки к школе до подготовки к экзаменам. Английский и китайский, русский и математика, логопед, арт-студия, нейролепка. В «Юниор» приходят за результатом. Ждем вас по адресу Еременко, 70 и Титова, 20. Сайт junior34.rf. Категория 6+.
8: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спорт».

0: приятный и даже расслабляющий хит от Naked и Portugal The Man Glide. Отличная песня, ближе к финалу рабочего дня. Дальше у нас Gazebo, I Like Chopin. Оставайтесь с нами.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
4: 540-300. Потолкуйте с нами.
5: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
6: Ах, Аконыч.
7: Какой он вкус лета. Яркий, сочный, сладкий, прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
8: 12+.
7: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский».
9: Сибирия парк.
10: Для семьи, для детей, для себя выбирай.
9: Сибирия парк, уютный рай.
11: Лобби по индивидуальному дизайну. Двор с игровыми площадками, прогулочными аллеями и бесплатная парковка. Квартиры с ремонтом от 4 300 000 рублей. Успейте купить. 685-300.
12: ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
9: Для счастья выбирай Сибирия парк.
7: Тяжесть в ногах, отеки, заметные вены. Пройдите обследование Vitalight. Прием флеболога плюс УЗИ вен за 1499 рублей. Опытный врач поможет выявить проблему. Звоните 45 91 01. Vitalight. Мы заботимся о вашем здоровье. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
13: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
14: Телефон рекламной службы 52-62-44.
15: Радио

0: Не пропускайте яркую новинку. У нас на старте проект «Клан Карусель», песня «Ride». Но пока о важном и интересном в новостях. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. С начала лета Федеральная антимонопольная служба выдала нефтяным компаниям и независимым АЗС около 70 предупреждений. В это же время на рассмотрении ФАС находится еще более 40 заведенных дел, об этом сообщили «Известия». Все они касаются подозрений в картельных сговорах либо злоупотреблениях доминирующим положением на рынке. В Тракторозаводском районе предстоящей ночью будут ремонтировать железнодорожный переезд. Работа запланирована с половины третьего ночи до половины седьмого утра. Проехать через переезд на улице Дундича можно будет только по сигналу регулировщика. Водители просят планировать время и маршрут ночных поездок. Компания Land Rover анонсировала дорожную версию своего прототипа, созданного для ралли «Дакар». Модель получила название Defender Dakar и более мощный двигатель, чем у гоночной версии. Среди внедорожных режимов дюны, гравий и функция Fly Mode для прыжков с трамплинов. Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ясно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 21, днем до плюс 32.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Спутник».
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: Спасибо, что выбрали радио «Спутник».
3: 105.1 FM.

0: Радио «Спутник».
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Радио «Спутник».
2: Всем еще раз большой привет. С вами Роман Калашников. По традиции, каждую последнюю четверть часа мы слушаем нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию». В этом выпуске «Дежавю», раньше Крис Ри, «Looking for the summer», такая гипнотическая вещь. Ну а начнем с «Иранкары».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
6: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
7: Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на штучкодом.рф.
8: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
9: Профориентация – это не тест и не список профессий. В центре «Траектория успеха» специалисты комплексно изучают интересы, способности, характер и сильные стороны подростка, а затем подбирают подходящие профессии, вузы или колледжи. Подарите ребенку уверенность в своем будущем вместе с «Траекторией успеха». 8 937 703 15 39. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
10: Золотая коллекция «Радио «Спутник».
2: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Зодчий» ЖК «Карамель».
11: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке четырехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Дежавю «I Can't Stop» в золотой коллекции часа. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до четверга, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов. С нами Виктор Зинчук, «Токата».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
3: 0+.
4: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-47-41. 16+.
6: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
7: ОАО «Российские железные дороги».
8: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворья и постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград, экспоцентр, 0+.
9: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
10: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
9: А сыновья ведь с неба не падают.
11: Я ваш сын.
9: Или падают.
12: Никакой ты ему не сын.
13: Так вломился.
12: А это получается... Кража со взломом. До 2 лет.
9: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
14: Мечтаете о безупречной улыбке? Теперь это доступнее, чем кажется. Стоматология «Стома Вит» – коронка из диоксида циркония по цене металлокерамической. Это редкая возможность получить премиум качество без переплат. Запишитесь на консультацию прямо сегодня по телефону 270707. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
15: Телефон рекламной службы 52 62 44. Радио.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. На выборах в Госдуму будут присутствовать наблюдатели из 55 стран. В Центр избиркоме сообщили о полученных подтверждениях. При этом приглашения посмотреть, как проходит финал думской кампании, были направлены более чем в 100 государств. По словам одного из представителей Центра избиркома Павла Андреева, наблюдать за выборами в России заинтересованы во многих странах. Однако по политическим причинам наблюдатели приехать отказываются. В ЦИК добавили, что прислушиваются к тому, что говорят наблюдатели по итогам голосования, если речь идет о практической стороне выборов. Штрафы за парковку в зеленых зонах в Волгограде станут электронными. Власти планируют до конца этого года автоматизировать работу по выявлению нарушений. Как пишет «Высота 102», система после необходимой доработки и цифровизации должна будет автоматически получать данные из комплексов фотофиксации о парковке на озелененной территории. Далее будет получение данных о собственнике автомобиля у ГИБДД, после чего будет окончательно формироваться административный протокол. Завершить работу разработчики должны к Новому году. Матч «Ротора» с «Уралом» посетили более 16 тысяч волгоградских болельщиков. Это рекорд стартовавшего сезона первой лиги для Волгограда. Как напоминают городские вести, игра состоялась в пятницу, 14 августа. Встреча с екатеринбургским «Уралом» завершилась ничьей 1-1. 24 августа «Ротору» в следующем туре первой лиги предстоит очередной домашний матч, который команда проведет против «Нефтехимика» из Нижнекамска. Российские туристы снизили траты на зарубежные туры на 5 и даже 10% за год. Размер экономии зависит от направления и желания туристов съездить в отпуск подешевле. По словам представителей туристического бизнеса, продолжительность отдыха россиян существенно не изменилась. В первую очередь экономия происходит за счет категорий отелей либо номеров в них. Эти изменения касаются массового сегмента зарубежных путешествий, а в сегменте дорогих туров никаких изменений не произошло, пишет «Интерфакс». Самым модным принтом последнего времени стилисты назвали «Бэмби-принт». Это пятнышки, которые напоминают окрас олененка. Принт стал альтернативой привычным леопарду и зебре. Рисунок выглядит мягче и спокойнее благодаря коричнево-бежевой палитре, из-за чего «Бэмби-принт» легко вписать даже в базовый и классический гардеробы. Официальный доллар на сегодня 85.01, евро 98.34.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 19-21 градус, а днем 31-33.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: У этой композиции ритмичное запоминающееся название «Рам-пам-пам». Вот уже и вечер, прекрасно вам его провести. Меня зовут Алена Богданова, буду сегодня с удовольствием здесь с вами. А дальше у нас участники проекта «Народный артист». Послушаем «Ветер перемен».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
4: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
5: Приглашаем на выставку «Великое преображение». Продукция подворий, постные продукты, сувениры к светлым праздникам и многое другое. С 18 по 24 августа. Волгоград, Экспоцентр, 0+.
6: Дома для пожилых людей «Жизнь» в Волгоградской области. Уютная и безопасная обстановка, заботливый уход и помощь вашим родным в повседневных делах. Ваши близкие будут чувствовать себя комфортно и спокойно каждый день. Дома для пожилых людей «Жизнь». Звоните 530-300. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Милен Фармер, музыка, которую мы любим. А дальше у нас с вами такая песня, слушая которую, вам могут вспомниться лучшие моменты этого лета, самые приятные. «Сокол in the Sand» Белинды Карлайл.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в «Полипрофиль», Волжский, 205-505.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу: проспект Университетский, 102.
7: Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
8: 5 песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
9: В час дня после новостей на радио «Спутник» звучат 5 песен о любви.
10: Спонсор ООО «Клиника семейного здоровья».
11: Введение беременности, восстановление после родов, эстетическая гинекология. Сохраним главное. Ваш главный врач — Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333.
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
13: Детский центр «Стартуем» приглашает детей от 1,5 до 16 лет на комплексные и индивидуальные занятия, а также предлагает присмотр и уход за детьми от 2 до 6 лет. Бульвар 30-летия Победы, 21G, ТЦ «Севен Парк».
14: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
15: Телефон рекламной службы 52 62 44.
16: Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Она с вами ждет еще эмоциональный хит про лето. Next Summer споет Дамиану Дэвид. Но прежде еще послушаем новости.
1: Здравствуйте. В Черном море горит греческий бункер после падения беспилотника. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к владельцу судна. Это вторая атака дрона за сутки на судно под флагом Греции. Бункер вышел в Черное море после погрузки на терминале Каспийского трубопроводного консорциума. В аэропорту Волгограда по-прежнему задерживаются рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга. Самолеты авиакомпании «Аэрофлота Россия» приземлятся с опозданием от часа до 2,5 часов. Из-за позднего прибытия 5 рейсов в Волгоград задерживаются и обратные вылеты, следует из данных онлайн-табло. Идею непрерывного обучения поддерживает 2/3 россиян. Около 70% считают, что новые навыки нужно осваивать регулярно. При этом за последний год проходил какое-либо обучение только 31%. Продолжить обучение планируют около 42%. Это показывает разрыв между декларацией и практикой, сообщает ВЦИОМ. Александра Короткова, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор – государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть аптек и оптик. Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 19-21 градус, а днем 31-33.
3: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: любом месте. Золотые хиты на радио «Спутник».
1: Второй рабочий день на этой неделе уже почти позади. Надеюсь, он оказался у вас продуктивным. Что-то получилось, что-то еще пока нужно завершить. И с нами во всех процессах любимая музыка. На очереди золотая коллекция. В ней Энрике Иглесиас, Be With You, Mojo, Lady, а также Лайонел Ричи, Hello.
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
5: 0+.
2: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
6: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
7: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
6: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
7: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
8: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: каждой ноте лето, летнее легкое настроение Lady Mojo в золотой коллекции. Далее у нас Aha Lifelines. До этого еще узнаем, что у нас завтра будет с погодой. А чуть раньше еще музыка, над которой время не властно. Послушаем мелодию Ennio Morricone.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
4: ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8 987 303 27 95.

0: Салон «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-2385.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
3: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».
6: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
7: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прямо сейчас на «Спутнике» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. В Кремле прокомментировали наличие тихой дипломатии между Россией и США. Дипломатия всегда ведется по-тихому, без громких разговоров. В обратном случае это называется публичными заявлениями, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Его цитирует РИА Новости. В конце июля в администрации президента России сообщали, что американские переговорщики Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия, и Москва готова принять постоянных переговорщиков. При этом последний визит Уиткоф и Кушнера в Москву состоялся 22 января, после чего переговорный процесс был поставлен на паузу. Губернатор Андрей Бочаров принял участие в заседании Совета при полпреде президента в Южном федеральном округе. Темой совещания у Владимира Устинова было выполнение федеральных проектов в сфере образования нацпроекта «Молодежь и дети». Андрей Бочаров доложил, что в Волгоградской области к учебному году ремонтируют около 40 школ. В остальных учебных заведениях идет активная подготовка к 1 сентября, пишет «Высота 102». Волгоградскую область предупредили о засухе и других опасных природных явлениях. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в регионе до конца рабочей недели. Погода в ближайшую пятидневку будет либо солнечная, либо малооблачная. По данным гидрометцентра, районами, максимально подверженными атмосферной засухе, станут Иловлинский и Паласовский. В Паласовске синоптики также фиксируют и засуху на почве. На фоне жаркой, засушливой погоды в Волгоградской области продолжает сохраняться и высокая пожароопасность. Автосервисы в России активно ищут желающих подработать. Частичную занятость в этой сфере начали предлагать на 60% чаще. Среднее предлагаемое вознаграждение при частичной занятости составило около 55 тысяч в месяц, пишет «Коммерсант». Наиболее высокий уровень оплаты зафиксирован у автослесарей, в среднем 115 тысяч. Расширение временной занятости происходит на фоне роста активности на вторичном рынке автомобилей, подчеркивают эксперты. Компания Land Rover анонсировала дорожную версию своего прототипа, который создавали для ралли «Дакар». Модель получила название Defender Dakar и более мощный двигатель, чем у гоночной версии. Появились также внедорожные режимы, дюны и гравий, а также функция Fly Mode для прыжков с трамплинов. Изображения интерьера пока нет, сроки производства и тираж Defender Dakar также не раскрывается. Официальный доллар на завтра 85.16, евро 98.73.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 19-21 градус, а днем 31-33.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Хай-фай, песня называется «Не дано», и бывает, что трудно кого-то понять, почему он так себя ведет, так поступает, и, наверное, все потому, что все мы разные, невозможно в точности сказать, что чувствует другой человек, что им движет. Ну, а что касается музыки, далее Joy Touch by Touch, а до этого еще Dotton с композицией «Нам».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть «Паганаж». Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
3: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области. В августе «Царь продукт» по народным ценам. Во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах «Царь продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами.
4: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
5: Детская стоматология «Радуга» – это здоровая улыбка вашего ребенка. Полный спектр стоматологических услуг от профилактики до ортодонтии. Опытные врачи в игровой форме проведут лечение без страха и боли. Запись на бесплатную консультацию по телефону 8 919 79 110. «Радуга» – дарим детям здоровые улыбки, лечим играючи. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
8: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

0: Песня о таких прикосновениях, которые согревают душу. Тача бай тача, Джой. Нам желаю хорошего вечера, уже легкого завершения дел на сегодня. Далее о студио послушаем так же, как все.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
4: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
5: Центр развития «Марабу» приглашает на занятия детей от 1 года до 14 лет. У нас работают логопед, дефектолог, психолог, нейропсихолог, а также проходят развивающие курсы подготовка к школе, программирование, робототехника, каллиграфия и скорочтение. Являемся социальным предприятием, работаем с детьми с 2016 года. Центр развития «Марабу». Телефон 8-937-739-92-42.
6: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».

0: Вам желаю хорошего вечера. Спасибо, что время проводите с нами. А далее для вас композиция Алекса Уоррена «Fever Dream». Но прежде еще Анна Романова расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: «Поцелуй» по праву считается одной из самых известных работ австрийского художника Густава Климта. Это одна из самых дорогих картин современной истории. Сегодня «Поцелуй» Климта. «Поцелуй», как и весь так называемый «золотой период» Климта, вдохновлен византийской мозаикой. В 1903 году Климт дважды ездил в Равенну, где изучал мозаики в знаменитой базилике Сан-Витале, построенной в VI веке. «Золотой период» Климта продлился всего 9 лет, но именно картины этого периода пользуются сейчас наибольшим спросом и интересом. В начале 20 века «Поцелуй» считался крайне неприличной картиной, хотя обе фигуры более чем одеты. «Поцелуй» обычно представляют вытянутой картиной, что кажется логичным, ведь обе фигуры стоят. Но на самом деле эта картина имеет квадратную форму, а для открытой репродукции ее обрезают. Фигуры на картине изображены почти в человеческий рост. Размер полотна 180 на 180 сантиметров. О том, кто изображен на картине, споры не утихают до сих пор. Возможно, моделью была Адель Блохбауэр, венская светская дама и меценатка, дочь известного банкира. Но, возможно, это портрет самого Климта и его возлюбленной Эмилии Флёке. Климт был буквально одержим химией металлов. Его отец и брат были ювелирами. Помимо золота, разной пробы и серебра, в «Поцелуй» использована платина, которая не окисляется и дает холодный лунный отблеск. Из-за этого при разном освещении картина оживает. Золотые узоры то выступают вперед, то уходят в тень, создавая 3D-эффект. Министерство культуры Австрии купило эту картину, когда она еще даже не была закончена. Климт дописывал детали и исправлял анатомические ошибки еще целый год после того, как официально продал работу. «Поцелуй» является национальным достоянием Австрии и никогда не будет выставляться за границей. Полотно имеет для Вены такое же значение, как «Мона Лиза» для Парижа или «Ночной дозор» для Амстердама. Миллионы туристов покупают билеты в галерею «Бельведер» только ради этой картины. Оставите галерею.

0: happy. Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 19-21 градус, а днем 31-33.

0: Еще один рабочий день позади. Надеюсь, он был у вас продуктивным, полезным. И всем нам на пользу, конечно же, пойдет. Хороший отдых и отличные песни тоже с нами. Скоро послушаем Seven Seconds, Юсундур, Нэн Черри, Prayer NC, а также Little Russian, Мистера Живаго.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя ждут сертификаты номиналом 20, 15, 10 и 5000 рублей, а также подарки от любимых брендов. С 1 августа совершай покупки, регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
3: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
7: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
8: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Зодчий ЖК «Карамель».
9: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке четырехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Это была наша с вами золотая коллекция, в которой композиция Prayer in C. Новый час откроет легендарный Sting. Музыкант однажды сказал, цитата: «Когда мой дядя эмигрировал в Канаду, он оставил у нас на чердаке гитару. Так я нашел лучшего друга в своей жизни». До Стинга у нас еще музыка понятная, без слов.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Внимание! Камчатская уха и рыбные деликатесы в экспоцентре. Только с 18 по 24 августа. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
3: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
4: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
3: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
4: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
5: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
6: Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на штучкадом.рф.
7: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-0.
8: 543-0. Потолкуйте с нами.
9: Телефон рекламной службы 52-62-44.
10: Радио СП.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В правительстве России признали наличие очередей на автозаправках. Министр энергетики Сергей Цивилев подчеркнул, что говорит о наличии топлива на АЗС. В прямой зависимости от этого на заправках формируются очереди. Мы активно работаем, чтобы эту проблему ликвидировать, заявил глава Минэнерго, отвечая на вопросы журналистов в Кремле. Также в беседе с прессой Цивилев отметил, что проблемы связаны с очередями за бензином, с дизелем никаких сложностей. Напомню, перебои с поставками топлива возникли на юге России еще в мае, позднее затронув ряд других регионов. Ситуация повторно ухудшилась к середине августа. Мобильные комплексы фото-видеофиксации начинают работу в Волгограде. Об этом предупредили в госавтоинспекции. Передвижные камеры будут следить за водителями на 141 маршруте. На 11 из них будет действовать контроль скоростного режима, на оставшихся 130 – нарушение правил остановки. С началом работы мобильных комплексов водителям начнут приходить автоматические штрафы за парковку под знаком «Остановка запрещена», пишет портал V1. В продолжение дорожной темы остановки на проспекте Ленина обновляют в Волгограде. Всего должны привести в порядок 9 зон посадки-высадки пассажиров. На остановках уже монтируют навесы, идет монтаж прозрачных перегородок, сделанных из особо прочного стекла. На завершающем этапе в зоне каждой остановки появятся лавочки и урны. Работы на проспекте Ленина должны завершить до конца лета. Старые павильоны при этом пока вывезли на базу дорожной службы. Позже эти остановки можно будет установить в других районах. Продажи билетов в Санкт-Петербург резко выросли после объявления дат концертов рэпера Канье Уэста. За сутки спрос на железнодорожные билеты в период с 9 по 11 октября взлетели в 41 раз. Поезда до Санкт-Петербурга в начале октября будут стоить чуть больше 6 тысяч, а авиабилет в одну сторону на даты с 9 по 11 октября обойдется почти в 16 тысяч. Сестры Уильямс проиграли первый совместный матч с 2022 года. Американские теннисистки уступили в парном разряде в первом же круге турнира в Цинциннати. Игра заняла 2 сета и супер-тайбрейк. Несмотря на проигрыш, Сирена заявила журналистам, что играть с сестрой было весело и очень приятно. В середине матча мы почувствовали, что соскучились по игре. Спортивные издания напоминают, что Сирена Уильямс возобновила карьеру в июне этого года. Официальный доллар 85.01, евро 98.34.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 19-21 градус, а днем 31-33.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: настроение беззаботного лета нам подарила эта песня «Синьорита» Шона Мендеса и Камилы Кабельо. Далее у нас Леонид Агутин и Владимир Пресняков. Послушаем «Аэропорты».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
4: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
6: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
7: Кресла-коляски, ходунки, трости, ортезы, корсеты и бандажи. Трикотаж, ортопедическая обувь и стельки в сети салонов «Травмонет». Работаем с сертификатами ФСС. Телефон 8 800 600 0211. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Этим летом нас с вами радует песня «So Easy» Оливии Дин. Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер, хорошего настроения вам желаю. Далее у нас дерзкий хит Сиси Кэтч «Jump in my car».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
3: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий. Прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
4: 12+.
3: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский».
5: Сибириапарк. Для семьи, для детей, для себя выбирай. Сибириапарк, уютный рай.
6: Классные планировки и вид на Волгу. Рядом детские сады, школы, вузы и всего 15 минут до центра. Квартиры с ремонтом от 4 300 000 рублей. Успейте купить. 685-300.
7: ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Для счастья выбирай Сибириапарк.
2: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей. В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
8: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
9: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
8: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
10: Вау, ролики, велосипеды, мам, пап. Пойдем учиться в «Волгарайдер».
3: Центр экстремальных видов спорта «Волгарайдер» проводит обучение детей и взрослых по роллер-спорту, скейтбордингу, велосипеду, а с 2 лет на беговелах. Обучение проводят сертифицированные инструкторы. ТРК «Европа», 3-й этаж. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
11: Телефон рекламной службы 52 62 44.
12: Радио «Спорт».

0: Вам желаю хорошего вечера. И самое время уже заглянуть в нашу золотую коллекцию. А в ней Брайан Адамс возьмет в руки гитару, посмотрит в окно своей возлюбленной и споет «Everything I do it for you». Все это ради тебя. Также в нашей тройке Маранди и Bad Boys Blue.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
2: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
3: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
2: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Я больше не могу без окон!
6: Спокойно! У Оконыча скидка 60% на окна Рихау до 20 августа. 43, 55.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Мама, я тебя люблю.
2: Иногда за этими простыми словами стоят месяцы упорной работы. В центре притяжения проводятся развивающие и коррекционные занятия для детей. Опытные специалисты, персональные программы развития. Телефон 8-939-477-86-16. Волгоград, Рокоссовского, 42.
3: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
0: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Любовь дарит нам ответы. Об этом композиция Angels группы Morandi. И это была наша с вами золотая коллекция. Золотой голос Ирландии. Долорес Уриора дан в новом часе. До этого у нас с вами еще музыка понятная, без слов.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
2: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
6: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: компаний, нефтяников и частных топливных компаний. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу ФАС. Регионами, где выявили нарушения, стали Сахалин, Тюменская и Херсонская области, а также Хакасия. Причинами возбуждения дел назвали нарушение закона о конкуренции и признаки картельного сговора. Экстренные службы снова продлили предупреждение о чрезвычайной пожароопасности в Волгоградской области. Высокий риск природных возгораний сохранится до конца суток 18 августа и в течение 19 числа. В сообщении спасателей перечислены центральные, северные, а также северо-западные, северо-восточные и юго-восточные районы региона. Жители Волгоградской области просят соблюдать правила пожарной и личной безопасности. 6 мозаик и барельефов на зданиях в Волгограде официально сделали памятниками. Предмет охраны установили для панно приглашения гостей «Труженики поймы» на стенах центрального рынка. Барельеф «Мир вам» и панно «Волгоград. Город-герой» украшают фасады на улице Коммунистической в районе бывшего туристического вокзала. Большинство мозаик созданы в середине 70-х годов, пишет «Высота 102». Автосервисы в России активно ищут желающих подработать. Частичную занятость в этой сфере начали предлагать на 60% чаще. Среднее предлагаемое вознаграждение при частичной занятости составило около 55 тысяч в месяц, пишет «Коммерсант». Наиболее высокий уровень оплаты зафиксирован у автослесарей, в среднем 115 тысяч. Расширение временной занятости происходит на фоне роста активности на вторичном рынке автомобилей, подчеркивают эксперты. Немецкий танк «Пантера» обнаружили под землей в Казанском национальном исследовательском технологическом университете. Как сообщили на сайте представители вуза, техника времен Великой Отечественной действительно была закопана. Трофей использовали как бронеяму. В ней ученые прятались во время испытаний своих научных разработок. Спустя несколько лет вуз построил новую опытную станцию, спуск к танку засыпали и построили сверху здание склада. До момента находки историю начали считать легендой, поскольку никто в вузе уже не помнил, где действительно закопали танк. Официальный доллар на завтра 85.16, евро 98.73.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Спонсор – государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть аптек и «Оптик». Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 19-21 градус, а днем 31-33.
3: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.

0: Я вам желаю хорошего вечера. Спасибо, что время проводите с нами. Далее Nautilus Pompilius. Но прежде еще послушаем минуту драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Средний возраст легкового автомобиля в России сейчас почти 15,5 лет. Это данные Автостата. Новость, как ни странно, неплохая. За последний год наш автопарк хотя бы не постарел. Процесс затормозился. Но если взглянуть на карту, картина везде разная. Чем ближе к центру страны, тем моложе машины. В Москве им в среднем 12,5 лет. Чуть отстает Петербург, около 12,5. Если убрать столицы, то самым молодым регионом внезапно окажется Поволжье. Чуть меньше 14 лет. На Урале автомобилям в среднем 15, в Сибири уже почти 19. А рекордсменом стал Дальний Восток. Местный автопарк перешагнул отметку в 21 год. Но мы-то знаем, насколько живучими оказываются праворульные японцы. Кстати, в самой Японии средний возраст автомобилей около 10 лет. В Европе в среднем 12,5, в США 13. На их фоне китайский автопарк выглядит очень молодо – 6 лет. А самым бывалым автопарком часто называют кубинский. На острове Свободы короли дорог – американские машины 50-х.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: И что ж получается? Мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
4: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился.
8: А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: Хотите, чтобы ребенок пошел в школу уверенно? Школа развития интеллекта IQ007 учит читать быстрее, понимать с первого раза и пересказывать без подсказок. А еще формирует привычку учиться легко и самостоятельно. Возможно, оплата материнским капиталом. Звони 517-007. Первый урок бесплатно. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Готовитесь к празднованию серебряной, золотой или бриллиантовой свадьбы? Кафе «Ласточка». Отдельный банкетный зал на Красном. Свадьба в стиле «Горько». Баянист в подарок. Гастрономическое сопровождение выездных мероприятий на площадке заказчика. Звоните по телефону 74 95 31. Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Там, где музыка прежде всего.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить.

0: Добрый вечер, Волгоград.
1: Радио «Спутник».
2: На очереди у нас с вами новая отличная песня Тейлор Свифт, но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп на завтра. Спонсор астропрогноза ООО «Мой стоматолог», стоматологическая клиника «Мой стоматолог».
3: Для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, никакие встречи не принесут ничего хорошего, разговоров на серьезные темы лучше не вести. Тельцы, не упускайте возможности завести новые знакомства, они будут полезными, хотя, возможно, не вполне гладкими. Близнецы, держите при себе свое мнение о людях, даже если оно справедливо, не стоит высказывать его вслух. Раки, мощный день, не поддавайтесь своим привычным страхам и сомнениям, у вас есть все шансы все изменить. Львы, старайтесь решать конфликты мирным путем, потери от открытого противостояния могут оказаться невосполнимыми. Девы, могут появиться неприятности из-за халатного отношения к какой-то части работы, будьте готовы к выговору. Весы. Эмоциональный день. Лучше отказаться от общения с людьми, которые вам не нравятся или которые вызывают агрессию. Скорпионы. Вы найдете человека, который вам поможет. Дела быстро пойдут вперед. Стрельцы. День принятия сложного, но необходимого решения. Возможно, лучше будет ограничиться полумерами. Козероги. День придется посвятить домашним делам. К вечеру вы можете потерять много сил. Водолеи, возможно, все не так хорошо, как вам хотелось бы, но, с другой стороны, все не так уж и плохо, и вы в этом убедитесь. Рыбы, вы сделаете все, что хотели, но сил у вас после этого не будет.
3: Реклама.
5: Мам, ну когда же к тете Свете?
6: Завтра идем к стоматологу.
5: Ура!
6: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
3: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 19-21 градус, а днем 31-33.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Спутник».
2: Для слушателей старше 12 лет.
0: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Волгоград, 105.1 FM. Радио «Спутник». Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Творческая мастерская «Царицынская гостиная» превращает выходные в праздник. Лепим подарки из шоколада и марципана. Готовим царицынские растягаи, чак-чак и осетинские пироги. Фотосессии в старинных костюмах. Игра «Что, где, когда». Звоните 37-24-01. Советская, 5. Офис 106. Категория 6+.
3: Реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес».
1: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный. Сладкий, прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
4: 12+.
1: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский».
5: Сибириапарк. Для семьи, для детей, для себя выбирай. Сибириапарк, уютный рай.
6: Лобби по индивидуальному дизайну. Двор с игровыми площадками, прогулочными аллеями и бесплатная парковка. Квартиры с ремонтом от 4 300 000 рублей. Успейте купить. 685-300.
7: ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Для счастья выбирай Сибириапарк.
8: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
9: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Зодчий ЖК «Карамель».
10: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 19-21 градус, а днем 31-33.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий, прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
1: 12+.
0: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик Метеокомфорт Советский».
2: Сиберия Парк.
3: Для семьи, для детей, для себя выбирай.
2: Сиберия Парк, уютный рай.
4: Лобби по индивидуальному дизайну. Двор с игровыми площадками, прогулочными аллеями и бесплатная парковка. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов 300 тысяч рублей. Успейте купить. 685-300.
5: ООО «Специализированный

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 19-21 градус, а днем 31-33.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Вам желаю хорошего отдыха, прекрасного настроения. Далее наш любимый британец Робби Уильямс. Послушаем Фил, но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп на завтра. Спонсор астропрогноза ООО «Мой стоматолог», стоматологическая клиника «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вены, никакие встречи не принесут ничего хорошего. Разговоров на серьезные темы лучше не вести. Тельцы, не упускайте возможности завести новые знакомства. Они будут полезными, хотя, возможно, не вполне гладкими. Близнецы, держите при себе свое мнение о людях. Даже если оно справедливо, не стоит высказывать его вслух. Раки, мощный день. Не поддавайтесь своим привычным страхам и сомнениям. У вас есть все шансы все изменить. Львы, старайтесь решать конфликты мирным путем. Потери от открытого противостояния могут оказаться невосполнимыми. Девы, могут появиться неприятности из-за халатного отношения к какой-то части работы. Будьте готовы к выговору. Весы. Эмоциональный день. Лучше отказаться от общения с людьми, которые вам не нравятся или которые вызывают агрессию. Скорпионы. Вы найдете человека, который вам поможет. Дела быстро пойдут вперед. Стрельцы. День принятия сложного, но необходимого решения. Возможно, лучше будет ограничиться полумерами. Козероги. День придется посвятить домашним делам. К вечеру вы можете потерять много сил. Водолеи. Возможно, все не так хорошо, как вам хотелось бы, но, с другой стороны, все не так уж и плохо, и вы в этом убедитесь. Рыбы. Вы сделаете все, что хотели, но сил у вас после этого не будет.
1: Реклама.
4: В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг. Эласомоложение, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 19-21 градус, а днем 31-33.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 19-21 градус, а днем 31-33.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.